Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12.

падает камнем старая ночь и косится в окна, и вроде хоть.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.

0: deeper knowing of my soul.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

все бродить тебе к хорошему. Под звездой полей хмельной стать для Пашин в смуте брошен.

Я им за это благодарен. Я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать. Отправляюсь ночью спать.

Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, а оно мчится. Ох бы жизнь моей душе на горе с богами, а ей играют в футбол с сапогами. Лезут как хотят, куда она денется, а душа как шахит возьмет и нахнется. Как мы здесь живем, то великая тайна. Все кричат вира, а все выходит майна. Бился лбом в бетон, думал, все изменится. Бог с ним, время

высохшей от жажды. И вот я стою, но не могу войти дважды. Ох, лучше б жить в кустах с бородой по пояс, не трогать огня, жить успокоясь. Тело мое клеть, душа пленница. Поджигай время пень.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: на Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: Прямой эфир на Радио Шок. Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио Шок.
1: Всем добрый вечер, наши любимые радиослушатели. Сегодня четверг, и с вами снова Крис Ю. И, как всегда, у нас очень интересные гости, потому что я стараюсь для вас. Сегодня в нашем эфире очень интересный гость Мара. Талантливая астрологиня и таролог, художница и блогер. Она видит связь между звездами, картами и красками, помогает слушателям находить ясность в повседневной жизни. В ее раскладах Таро звучат практические подсказки для любви, работы и творчества. А ее картины – это визуальные истории о собственном пути. Мара сегодня поделится с нами, я надеюсь, что поделится, простыми техниками, как начать работать с картами Таро, как трактовать Луну и планету на следующую неделю и как творческий подход может подталкивать нас к смелым решениям. Если вы готовы увидеть сигналы Вселенной и понять, как преобразовывать их в действия, присоединяйтесь. Сегодня будет интересно. Привет-привет.
2: Привет-привет, Крис. Очень приятно. Да. Спасибо, что представила меня так пафосно.
1: Ну почему пафосно? Все как есть. Говорим как есть. Да. Рассказывай, кто, что, чем занимаешься?
2: Я астролог, таролог, блогер, эзотерик, веду свой блог на Ютубе, также в ТикТоке и так далее. У меня в моих видео много рассказывается, много раскладов различных, общих, на любовь, на различные вопросы жизни. И я вообще считаю то, что могу помочь людям найти какие-то подсказки судьбы. То есть, когда они в наше время неопределенности ищут какой-то знак. На самом деле, эти знаки, они же все равно идут из нашего подсознания. И человек, когда приходит на расклад Таро, то он обращается к своему подсознанию. И мне интересно вот с этим работать, с этим играть.
1: А кто больше аудитория вообще? Это женщины, мужчины?
2: Нет, у меня конкретно канал для мужчин.
1: Для мужчин?
2: Да.
1: Ого!
2: Но дело в том, что когда я начинала где-то лет 7 назад на Ютубе, было очень мало блогеров, тарологов для мужчин. И я решила, что нужно занять эту нишу побыстрее. Угу. И, кстати говоря, я там один из самых популярных, конкретно таро для мужчин.
1: Слушай,
2: потому что это сложно.
1: Да, на самом деле я сейчас очень удивлена, потому что в основном же женщины любят вот эти вот все штучки, да, а мужчины, они как-то относятся к этому, ну, с каким-то таким недоверием, да, и вот мужчины, у тебя же там огромная аудитория получается.
2: 65 тысяч человек.
1: Да, и мужчины, да, в основном?
2: Да.
1: Слушай, круто. Я, если честно, в шоке. Я сегодня в шоке. Очень интересно. Слушай, ну а вот если, например, скептики тебе вообще, да, вот говорят, что астрология и Таро — это все ерунда, самовнушение. Вот ты пытаешься вообще переубедить людей?
2: Ой, я никогда не спорю с людьми ни в коем случае, но потому что человек убежден в своем, я буду тратить энергию, переубеждать его. И на самом деле лучше потратить свою энергию, кому-то помочь, кто в это реально верит, и вот у кого есть отклик, ну, на добро. А переубеждать — это лишнее. Ну, то есть просто лучше не раздражать человека, и, скорее всего, я даже не буду выпячивать. Вот если я понимаю, что против меня какой-то негатив, но я не буду говорить лишний раз, что я астролог, таролог.
1: А вот если хейт какой-то, ну, потому что в интернете же это очень часто, как ты вообще с этим справляешься?
2: Хейт бывает часто, я просто не обращаю на него внимания, но то есть у меня уже отсев такой идет, но я понимаю то, что у этого человека, значит, у самого что-то, скорее всего, плохо, и он сорвался бы либо на меня, либо еще на кого-то. И, ну, я не вижу в этом прямого хейта в мой адрес, тем более вот такого не было, что там ты плохая. Но там скорее было общее, то, что да вы тарологи, да вы там...
1: Шарлатаны.
2: Да. То есть общий крик души. Не конкретно ко мне, ну и радостно, что никого не обидела.
1: Слушай, а за какое время ты набрала... Я просто до сих пор, если честно, я серьезно думала, что это аудитория женская. И вот сейчас то, что это мужчины, для меня как-то прямо у меня в моей голове что-то сейчас просто перевернулось. А за какое время ты такое огромное количество набрала аудитории?

0: аудитории, мужской аудитории.
1: Ну, где-то года за два самый активный набор шел. Ну, плюс еще, это еще был где-то 2020-й, тогда стрельнули все блогеры, особенно тарологи, и вот на этой волне у меня как раз получилось взлететь. Сейчас, кстати, это сделать чуть сложнее, но на Ютубе точно.
0: А что поменялось? Вот ты говоришь, что был такой скачок, а что было? Ковид или что тогда?
1: Был ковид. Люди еще не знали то, что так возможно. Люди не знали, что есть удаленка, то, что можно быть блогером, тарологом, эзотериком. То есть я этим занимаюсь всю жизнь. Ну, я не знаю, это мой образ жизни. Также я профессиональный астролог, таролог я уже 15 лет. То есть, а другие люди, ну, они посмотрели там пару видео, и им захотелось так же, вот они делают свой канал и так далее, и появляются уже, ну, конкуренты другого формата, и люди, ну, перестают развиваться так сильно.
0: Угу. Слушай, а тогда у мужчин какие самые частые запросы у мужчин?
1: Любовь, вернуть женщину. Я хочу открыть секреты. Страшные секреты про мужчин. Дело в том, что, ну, все думают, что женщины выражают мужчин и так далее. Угу. Мужчины готовы отдать все ради того, чтобы вернуть любимую женщину. А вот женщина, она не заплатит ни копейки, чтобы вернуть мужчину.
0: Да?
1: Да. То есть она более скупа вот в этом плане. А мужчина, я готов все ради нее.
0: Классно. И получается, ну, наверное, еще работа, да, вообще, какие вот сферы? Ну, любовь на первом месте, да? Отношения,
1: да.
0: Любовь.
1: Ну, какие-то проблемы жизненные, там, покупать квартиру, делать ли тот поступок или нет. Естественно, работа, болезни, ну наши основные проблемы. Но любовь — это просто 70%. Что движет вообще?
0: Мило. Я, наверное, после сегодняшней программы по-другому начну смотреть на мужчин, воспринимать их. Слушай, классно. А вот по поводу, если отношения, ты имеешь в виду, это именно подсказки от карт, либо ты же, получается, и таролог, и астролог, да? Там же разные какие-то техники, да?
1: Да.
0: Вот как? Ну, смотри. Что больше востребовано?
1: У меня можно заказать таро-расклад. Это самая такая популярная услуга.
2: Прямой эфир на Радио Шок.
3: Слушай радио. Слушай Шок. Радио Шок.

0: Город в осколках. На радио Шок.
1: Ой, наши радиослушатели, прошу прощения, у нас как-то, у меня вторую неделю все идет не по плану, я не понимаю, что происходит, и видите, я с Марой так на нее загляделась, у нее такая сильная энергетика, что у нас внезапно случилось непредвиденное, видите, включилась музыка на середине нашего разговора, прошу прощения, но мы продолжим, потому что я на самом деле как-то очень впечатлена по поводу мужчин, если честно, я думала, что у нас разговор вообще будет в другом русле, а когда вот эта информация пришла, я как-то прям даже чуть-чуть подзависла. Итак, вернемся к нашему разговору про мужчин, да? Что есть разные методы, получается, ты таролог, это работа с картами, а астролог, да?
2: Или да, астролог.
1: Астролог, это работа...
2: С натальными картами.
1: С натальными картами, если поподробней.
2: То есть это с программами, с компьютерными, специальными, где можно высчитать по дате рождения, по времени рождения... То есть твою судьбу, какое твое предназначение, какой твой путь, по тому ли ты пути идешь, может быть, ты вообще не по той дороге идешь, поэтому не слишком счастлив, не слишком удачлив, может, денег не слишком много. И нужно понять, какое твое направление, но это реально очень интересно, и я считаю, во-первых, каждому человеку нужно хотя бы один раз в жизни посмотреть натальную карту, потому что это информация, которая в нашем время не раскрыта. То есть вот иди, бери. Это раньше как-то вот всем, натальная карта. А сейчас уже, и по телевизору это популярно и так далее. Я всех агитирую узнавать свою судьбу, свой путь, таланты, возможности.
1: Смотри, получается, что все равно уже человек, когда рождается, у него есть определенный путь.
2: Он... Может идти как угодно, но было бы хорошо, он был бы счастливее, то есть его Вселенная наградила бы за хорошее поведение, вот так. Очень. Я говорю, как себя хорошо вести.
1: Ну не то чтобы, наверное, хорошо, а может быть, если бы он шел по пути, как бы свою миссию выполняя, да?
2: Да, миссия, именно, молодец.
1: Да? Да? Так, получается, у каждого человека есть своя какая-то определенная миссия, он сюда пришел, чтобы ее выполнить, да?
2: Да.
1: И если он становится на путь этой миссии, то у него во всех сферах начинает все процветать, скажем так, правильно я понимаю?
2: Самое главное то, что он становится счастливее, и он понимает то, что все, что он делал до этого, было не то, и вело его не туда, и, скорее всего, даже самое прекрасное и успешное не то для человека будет плохо. Чем то, но может быть менее успешно.
1: А какие сферы вот можно посмотреть вообще, если касается астрологии?
2: Натальная карта,
1: да,
2: на что отвечает?
1: Натальная карта.
2: Во-первых, денежная сфера самая интересная там. По поводу любви всегда, какие партнеры, какой ты в любви, какие тебе люди интересны, каких ты привлекаешь. А может, ты привлекаешь одних и тех же партнеров постоянно. И, конечно, самое прикольное, через что у тебя открывается финансовый канал.
1: Да, это очень интересно. Да. А там какие-то конкретные рекомендации или как это выглядит? Вот что там может быть?
2: То есть натальная карта, я рассказываю подробно о человеке, начинаю прям разбор с первого дома, с асцендента. И вот про его личность начинаю разбор. Потом второй дом, дом денег. Потом третий дом, дом общества и людей. Всего 12 домов, и вот так вот все поэтапно. Я выдаю человеку информацию, с которой он должен... пережить эту ночь, переспать хотя бы одну ночь, и дальше он что-то осознает для себя, приходит откровение. И многие люди даже на следующий день потом звонили, говорили, обалдеть, все прям вообще про меня, но я сижу шокированный, и вот переосознаю, как теперь можно жить по-новому.
1: А было такое, что после проходило какое-то время, и человек говорит, да, вот я прислушался, начал там выполнять, условно, там человек был бухгалтером, да, а ты ему сказала, что вот если вы будете заниматься творчеством, у вас там все попрет и будет все прекрасно. И я там все начала заниматься творчеством, и действительно жизнь поменялась.
2: Скорее, все-таки люди больше принимали к сведению. То есть они такие, вау, а я-то думаю, почему я такой хороший художник был с детства. Да. И кто-то для себя понимал, он не становился резко новым, но он включал какой-то творческий элемент. То есть он понял то, что для него жизнь — это творчество. И для того, чтобы деньги притекали, начал добавлять элемент искусства, и деньги пошли, такое было.
1: А, может быть такое, да, что совсем какое-то вроде бы нелогичное действие, оно может привести, ну, к деньгам, получается, да?
2: В общем-то, да.
1: Да? Потому что мы же все думаем, что нужно, если много зарабатывать денег, ну, часто мы так думаем, нужно, не знаю, например, больше работать или там пойти на вторую работу, да? А бывает часто, что совсем не так?
2: Нет, вообще деньги — это очень интересная энергия.
1: Расскажи нам поподробнее.
2: Да, но она очень классная. Она сама хочет к человеку притянуться. То есть, грубо говоря, вот энергия денег, она как живая. Угу. И она хочет через человека воплотиться, то есть быть, ну, через покупку какую-то классную, через предоставление тебе удовольствия. То есть, во-первых, ты самое главное должен понять, вот чего тебе хочется, что тебя сделало бы счастливее, радостнее. И тогда эти деньги скорее к тебе притянутся. Но это уже квантовая физика, но хотя тут все рядом.
1: Ну да, да, да. Получается, эта энергия просто ждет, чтобы ее проявили.
2: Да, и именно с кайфом. Именно почему люди не имеют денег, как правило, денежная энергия утекает, потому что они концентрируются на бедности и на нехватке. Угу. То есть они думают о том, что мне плохо, у меня опять не хватает и так далее. А если денежная энергия, то мне все классно. Мне хватит сейчас и на это, и на то, и на другое. Угу. И в отпуск я поеду, и все будет хорошо.
1: Но опять же, если взять мужчин, да, вот у них часто с чем связана денежная энергия? Потому что мне все-таки кажется, ну, вот женщины — это про удовольствие, да, там какие-то покупки, творчество, еще что-то. У мужчины немного другая структура. Вот у них, как часто. Ну, ты же уже долго этим занимаешься, да, и есть уже какая-то насмотренность, понимание, вот как там у мужчин.
2: Я открою секрет, у мужчин идет деньги только через женщину. То есть вот она является тем сосудом, она является вдохновительницей, самый главный для него. Ну, как вот египетские фараоны и фараонессы, царицы, которые вкладывались в своего фараона, когда он был на войне. То есть женщина просто должна вкладываться в своего мужчину, верить, а он должен ее цветами осыпать для того, чтобы она цвела и еще больше давала ему источник ресурсов, отлично.
1: Ну, я всегда говорю тоже, что всегда взаимоэнергообмен. Он как бы есть, и никуда от него мы не денемся. А если, например, у мужчины нет женщины?
2: Ну, как правило, у него просто по другим вибрациям все идет, не через любовь, но там все равно как-то связано. Он либо в кого-то влюблен, либо когда нет женщины, там часто какая-то неправильная связь была. Как раз-таки может быть нарушен источник.
1: Но вообще, на самом деле, проявление любви, оно же не обязательно должно быть... как бы мы же можем и любить и друзей, да?
2: Ну, конечно.
1: И животных, и любить свое дело. Можно много чего любить, на самом деле.
2: Нет, естественно. Естественно, я просто здесь немножко через другое по поводу источник денег у мужчин. Именно через женщину, вот если просто он ее напитывает, то он еще больше получает. То есть он может ее любить как хочет, всеми вариантами, самыми лучшими на земле. Но если он напитывает ее финансово, то он получает для себя в 3 раза больше приток финансов и так далее. То есть я про это говорила. А любовь — это прекрасно.
1: Так что, мужчины, любите своих женщин, балуйте их, да?
2: Да.
1: И все будет у вас прекрасно. Мне очень нравится. Слушай, класс. А бывали ли у тебя такие случаи, когда, вот, например, ты отказывалась делать расклад или составлять натальную карту человеку?
2: Да, бывало, когда человек обращался грубо, ну, либо на ты, и ты, ну, естественно, как бы, когда неуважительная форма. Ну, в принципе, это единственное. Так, ничего, никаких.
1: А если какая-то, например, информация, ну, не очень такая, скажем, хорошая, да, и там либо расклад ты делаешь, и что-то тебе... Вообще может расклад показать что-то такое, что что-то страшное будет?
2: Что человек плохой?
1: Ну, не плохой, а что-то вот у него в жизни должно случиться. Можно это увидеть?
2: Да, негативная энергетика бывает такое, естественно, но нет причин, чтобы отказывать в раскладе, то есть, наоборот, всю информацию нужно человеку сообщить.
1: А вот а если там что-то плохое?
2: Ты знаешь, прям чего-то ужасного я не видела. Я знаю, что это может быть, но я об этом старалась не думать. То есть сразу мне шла какая-то информация, с которой можно работать. То есть, как говорится, нет проблемы, есть ситуация.
1: Да.
2: И вот, и ко мне приходят ситуациями. Поэтому.
1: Она вообще вот мужчина, и у нее как-то все не отпускает это. Они. А вот с женщинами тоже работаешь ты?
2: Женщины, естественно, они просто приходят у меня с ТикТока в основном. Ну, еще, оказывается, 10 у меня все-таки женской аудитории затесалась на мужской канал.
1: А с кем проще работать? С мужчинами или женщинами?
2: И с теми по-разному, и с теми интересно, и у тех другие разные приколы свои.
1: Например. Может, что-то такое какое-нибудь, может, необычное. Может, какой-то самый необычный твой запрос. Может быть, вспомнишь, вот кто приходил и что-нибудь такое необычное спрашивал, что ты такая: опа, первый раз у меня такое.
2: Ты знаешь, все-таки все по классам, как правило, спрашивают про судьбу и про любовь. Ну, то есть судьба, и любовь ли это судьба? То есть вот этот человек, судьба ли он? Вот это самое основное, что ко мне приходит. Или все, что касается любви, в принципе, остальные вопросы.
1: А можно увидеть, да, судьба, не судьба?
2: Можно, можно, конечно. Задать правильный, четкий вопрос и получить ответ. И тем более самому человеку он точно будет понятен.
1: Слушай, а по поводу тогда вот кармических уроков, да, вот что такое кармический урок? Вот очень в картах, я вот прям люблю вот эти все видосики смотреть, расклады, там очень часто кармический урок, кармический партнер, вот что это такое? Вот как простому человеку понять, что он сейчас проходит, например, именно кармический урок, а не просто попал в какую-то черную полосу?
2: Но, скорее всего, ему нужно послушать подсказки Вселенной. И сейчас еще такое время Ютуба, когда много алгоритмов, много информации. Человек может найти какое-то видео в Ютубе, оно откроет ему вообще все ответы, хотя он даже туда не планировал заходить.
1: Само собой ты имеешь в виду, да?
2: Конечно, да, потоком. Это опять квантовая физика, то есть ты притягиваешь вообще все ответы на свои вопросы. Сейчас в мире алгоритмов это сделать вообще элементарно, вот эти запросы получить.
1: Я поняла. Очень интересно. Я думаю, что давайте мы с вами прервемся на музыкальную паузу. Мне нужно все переварить. У меня еще появляется еще больше вопросов. Давайте послушаем музыку и продолжим.

0: в осколках на радио Шок.
1: Мы снова с вами, друзья. Слушай, Мара, смотри, у меня еще к тебе вопрос. Вот у тебя есть инструмент, да, карты Таро. Вообще, самой себе делаешь ты расклады? Какие-то вопросы у тебя появляются? Вот есть миф такой, что вроде бы мастера-тарологи сами себе, ну, как бы вроде бы нельзя там что-то делать.
2: Да, да, это не миф, это правда, по крайней мере, для меня это правда. Сама себе я никогда не смотрю. Ну, потому что на самом деле это обман подсознания начинается. Когда мастер делает сам себе, он выдает желаемое за действительное. То есть он видит какую-то карту и сразу подсознание считывает неправильно. Так делать нельзя, у меня есть свой мастер, и не один. Ну, мы коллеги, мы все там вместе друг другу, если что, смотрим.
1: Я поняла. Слушай, а вот друзья, например, и родственники, бывает такое, что постоянно, ну-ка быстренько там раскинь мне карты, посмотри, там, совместимость с новым парнем.
2: Вообще, обязательно, вот. Конечно, естественно.
1: Есть такое?
2: Пользуется положением, да.
1: Да, пользуется?
2: Ну,
1: но
2: да.
1: Тут же тоже нужно выстраивать свои какие-то границы, но не мучают тебя, что постоянно, давай-ка быстренько сейчас посмотрим, не пристают к себе?
2: Нет, у нас все гармонично, и с друзьями, они мне смотрят, я им смотрю, и с родственниками, все, ну, гармоничный квантово-физический энергообмен.
1: Я поняла.
2: Да.
1: Слушай, ну опять же, да, вот, а как понять, что человек проживает не свою жизнь, не по этому сценарию идет, да, вот есть у него расположение планеты, он родился в какой-то определенный момент, ему нужно там идти по какому-то определенному пути. Вот как понять, что человек идет не по тому пути?
2: Ну, во-первых, скорее всего, у него отклик пойдет внутренний, из сердца, то есть он сам это начнет понимать для себя. И вообще нет такого понятия тот путь, не тот путь. То есть, как это, налево пойдешь, коня потеряешь, жену найдешь, там направо пойдешь, что-то случится. То есть ты просто выбираешь, ну как в игре, и сам выбираешь, что проживать. И на самом деле астрология, она тоже как бы показывает, и Таро тебе подсказывает, вот как бы, если ты поступишь так, то что с тобой случится, если ты выберешь этот вариант развития судьбы. А вот если человек совсем потерялся, ему, конечно, если он почувствовал отклик, лучше всего, ну, прийти на разбор натальной карты. То есть хотя бы, чтобы какая-то опора появилась, и чтобы он такой первый вздох. А потом уже появятся вопросы, тогда можно на Таро приходить.
1: Слушай, ну а ты уже часто работаешь с чужими энергиями, получается, да? И вообще сильно тебя это выматывает? Как ты восстанавливаешься?
2: Ну, на самом деле, какие-то элементарные практики, то есть после расклада, это помыть руки с холодной водой под проточной, ну, естественно, чистки какие-либо. Ну, так, стараюсь держать в безопасности себя. Это не особо сложно. Никакими сложными вещами я не занимаюсь, чтобы особо энергетически чиститься. Так что...
1: Слушай, а вот смотри, опять же, да, вот ты занимаешься, получается, Таро, астрология. А у тебя в натальной карте как указано, чем тебе нужно заниматься?
2: Да. Вот. Да, и как раз так получается, то, что я этим и занимаюсь. У меня в третьем доме, в Водолее, северный узел находится. Водолей — это интернет, третий дом тоже. Расширение через интернет, через людей, помощь людям, общение, занятия, может быть, нестандартной профессией и вспомогательная профессия, и самое главное, отдаваться людям.
1: Ну, получается, там нет такого, просто некоторые, мне кажется, думают, что они придут, и им сейчас скажут конкретно, тебе нужно то-то, то-то, то-то, то-то. Такого нету, да?
2: Категорически, тебе... просто направление,
1: да,
2: маяк.
1: Да, да. Вот потому что ты мне недавно же тоже делала, да, и как ты мне сказала, что, Крис, тебе нужно в сферу красоты, в сферу творчества, да, в сферу развития. На самом деле, так и получилось. Теперь Крис чем занимается? Показами. И, кстати, скоро у нас, совсем скоро, завтра у нас будет показ, где и я, и наша прекрасная гостья будут моделями. У нас будет супер крутая вечеринка по мотивам Тарантино в стиле «От заката до рассвета». Будет она проходить в клубе «Роуд 148», да? Так что завтра в 20:00 всех ждем, будет очень-очень интересно.
2: Да. Да. Я буду очень рада, если вы придете.
1: Да, и вот опять же мы с Марой встретились, и она, я говорю, Мар, посмотри, пожалуйста, чем мне нужно заниматься. И вот она говорит, Крис, вот тебе нужно то-то, то-то. Я думаю, вот опять же я лишний раз получаю подтверждение, что я двигаюсь в нужном направлении.
2: Ну и замечательно, да, это самое главное.
1: Да. Ну это круто, когда ты подтверждение получаешь, мне прям это очень нравится. Слушай, а если вот опять же с конкретным, например, вопросом приходит человек и говорит, например, когда я выйду замуж или там женюсь, да, вот как сформулировать ответ на такие вопросы? Там же, наверное, нету какой-то прям конкретики, там в 2020 или там в 2028 году все.
2: Ну смотри, здесь мы открываем новый инструмент астрологии. Это соляр. Mm-hmm. Прогностическая астрология от дня рождения до следующего дня рождения. То есть можно посмотреть прогноз на твой год. Будет ли у тебя возможное супружество в этом году? Mm-hmm. И также определить по прошлым годам. Mm-hmm. Если у тебя было уже супружество, то, скорее всего, я могу подтвердить, в каком году оно еще будет.
1: Mm-hmm. Вот ты мне сегодня про соляр про этот, кстати, рассказывала. У меня же скоро день рождения, 10 июля. И ты мне тоже порекомендовал его сделать. Вот расскажи поподробнее, потому что для меня это какое-то вообще слово очень незнакомое и непонятное. Что есть соляр?
2: Хорошо, соляр от слова solar, солнце, солнечный оборот. Uh-huh. Вот то есть все там кричат с Новым годом, с новым счастьем в Новый год,
1: да.
2: А у нас в солнечный оборот Новый год.
1: Я вот тоже считаю, что вот я даже, у меня был там какой-то пост, что мой год подходит к концу, потому что вот у меня день рождения 10 июля, и вот мой год, он никогда в Новый год, там 31 декабря, а он именно так и есть, да?
2: Да, сейчас у тебя очень интересный период, как бы завершение твоего года, всякие итоги будут, ты, имей в виду, тебя может даже так мотать.
1: А меня всегда мотает перед днем рождения. У меня вообще, говорю, вот я сейчас уже чувствую, что у меня все идет не по плану. Вот у меня должен был быть эфир в тот четверг, и у меня там села на больничный, да. И, короче говоря, какие-то истории вообще такие случаются непонятные. Да, мотает.
2: Ну, зато после дня рождения сразу перестанет мотать.
1: Моментально. На следующий же день отпускает.
2: Вот, ты являешься подтверждением.
1: А почему так происходит?
2: Ну, потому что соляр начинает работать. То есть Новый год тебя берет под свое крыло. И он говорит, хорошо, теперь будет забываться уже, по-моему. Старый год прошел.
1: Угу. Вот, и получается, можно, что, как это правильно сказать, сделать...
2: Прогностику. То есть посмотреть, что тебя приблизительно ожидает хорошего, на что нацелиться, настроиться. Ну, потому что если какой-то успех и так далее, все-таки нужно какие-то действия в этом направлении делать. И где можно подстелить соломки, если какая-то болезнь ждет или что-то еще.
1: Какие? Это тоже можно увидеть.
2: Конечно.
1: А вообще, что там можно посмотреть, какие направления?
2: Да вообще все, в принципе, и брак, и карьера, ну, все основные направления, и все, что связано с детьми, с рождением детей, даже приобретение питомца.
1: Угу. Это опять, это по дате рождения делать?
2: Да.
1: Угу. Смотрится классно. Ну, ты можешь тогда рассказать, как к тебе можно обратиться, где тебя можно, может быть, попросить, чтобы ты сделала такую интересную вещь.
2: Да, соляр.
1: Соляр.
2: Буду очень рада, если вы ко мне обратитесь. Ну, во-первых, ребята, заходите ко мне на YouTube. Будут, наверное, указаны, да, мои контакты?
1: Угу.
2: Мой YouTube-канал. Там указаны все мои телефоны, контакты, Telegram. То есть со мной можно связаться и совершенно по-простому договориться о раскладе, о также астрологическом разборе. Самое главное, вы мне скажете, что вам нужно, я вам подскажу. То есть я направлю. Может быть, человек думает, что ему второй расклад нужен, а я его направлю немножко на другую услугу.
1: Угу.
2: И все ответы он получит.
1: Прекрасно. Слушай, а вот такая вот история. А правда ли, что на тару можно подсесть? Вот как понять, что человек стал зависим от гаданий и перестал принимать решения сам? У меня тоже был какой-то момент. Я, видимо, начала смотреть вот эти вот ролики с раскладами, да, и они мне начали, ну, часто очень попадаться. Я уже смотрю, думаю, господи, за сколько можно? И вот реально, ну, как бы мне в один момент показалось, что я как будто подсела. Вот знаешь, я уже каждый день захожу, и мне уже хочется что-то посмотреть. Вот как?
2: Но мне кажется, то, что из всего можно сделать вредную привычку.
1: Uh-huh.
2: Это так же, как интернет. В принципе, с одной стороны, это плохо, то, что там плохие вещи мы находим, а с другой стороны, это открытие новых дорог. Это и плохо, и хорошо. И вот так же здесь. Это и плохо, и хорошо.
1: Uh-huh. Я поняла. Слушай, а ты еще же занимаешься у нас творчеством. Давай немножко про это.
2: Да, да.
1: Расскажи, чем ты занимаешься?
2: Я член Союза художников России.
1: Вау.
2: Я художник. Ну, также я, естественно, эзотерика творчества. Считаю, что вместе это магия.
1: Угу.
2: То есть с египетского художник – это творец, творящий жизнь. И поэтому для меня это все едино.
1: Угу. А в какой ты, как ты рисуешь?
2: Ну, в принципе, абстракция, но я бы назвала это интуитивная живопись. То есть, когда ты рисуешь сердцем, ну, даже есть такое отделение в Союзе художников России, интуитивное искусство, секция такая.
1: Uh-huh.
2: Так что я в ней состою, и то, что чувствую, даже какие-то опыты магические, мистические, эзотерические, то есть я их тоже выплескиваю как картины.
1: Ну, а поподробнее, что это такое? Получается, что ты просто берешь краски, и вот как идет у тебя, ты так и делаешь?
2: Да. То есть, ну, я никогда не видела готовый результат. Ну, в голове у меня не было готового результата, чего я хочу, к чему я буду стремиться. То есть просто я начинаю, делаю, и это происходит процесс, как медитация.
1: Угу. Получается, нет такого, что сейчас я нарисую там дом, реку, поле, да, просто беру краски и творю.
2: Да.
1: Вообще классно. Слушай, а еще вот такой вопрос вот про таро-карты, да? Вот там же есть такие пугающие карты, например, как смерть, башня, дьявол, да? Почему их не стоит бояться и как они вообще могут помочь в саморазвитии?
2: Ну, потому что 78 карт — это 78 ответов. Они не бывают плохие или хорошие. Они просто... Вот такой тебе ответ. Вот подумай. И значение может быть и у дьявола гораздо лучше, чем мы думаем. Но, например, дьявол — это иногда денежный успех, а иногда это страсть крышесносная. Ну, то есть, если я вижу второй раскладе на любовь дьявола, я всех сразу поздравляю, говорю, да роман потрясающий.
1: А смерть? Ну вот на самом деле я немножко изучала карты Таро, потому что, опять же, мне нравятся все эти истории. Там, да, действительно есть и смерть, и башня. Но смерть — это всегда какой-то цикл заканчивается, да, и начинается новый. И башня тоже, по-моему, то же самое, да, там что...
2: Ну, крушение чего-то одного. Ну, в любом случае, на этих руинах ты построишь новое.
1: Угу. Я поняла. Слушай, а вот если, например, вот ты сделала человеку расклад, да, он там узнал свой гороскоп или что-то такое, и ему категорически не понравился результат. Вот бывало такое вообще?
2: Не было.
1: Не было?
2: Не было. Да, серьезно. Какие-то люди от меня одухотворенные уходят. Как-то они всегда довольны.
1: Угу. А вообще, если, ну, какая-то статистика, возвращаются люди, да, ну, как бы, как это сказать... Больше людей, которые первично обращаются, либо есть уже такие постояшки, которые там периодически обращаются. Вот как это, мне аудитория интересна.
2: Постояшки есть, вообще мои любимые, мои дорогие. И...
1: Мужчины.
2: Да.
1: Я все уточняю.
2: И женщины есть дорогие, любимые, не менее. И, кстати, их, ну, мужчин 70%, женщин 30%. Вот так.
1: Ну, вообще, а как часто обращаются к тебе?
2: Ну, где-то от 5 клиентов в день.
1: От 5 клиентов в день?
2: Да,
1: у тебя?
2: Да.
1: Это много. Слушай, ну а вот если, например, человек, может человек к тебе каждый день там обращаться, либо нет такого? Ну...
2: Такие бывают. Угу. Бывает, кто-то подсаживается, хочу.
1: Да, вот про это вот, и как?
2: Все, они там последние деньги спускают, они хочу, но снова повторяют каждый день, и в итоге я даже уже и скидку им делаю, а потом я им отказываю.
1: А, все-таки отказываешь, да?
2: Да, потихонечку, да, но потому что я уже вижу, что это такая зависимость, и то, что люди сами, они от этого не получают радости.
1: Но они, видимо, и не делают каких-то выводов особых, да, если получается у них это там все повторяется, ничего не меняется, они хотят, чтобы ты уже за них какое-то решение, видимо, приняла или как это?
2: Ну, ты знаешь, возможно, они хотят вот этот вот круг пережить, пострадать немного, побегать в этом, походить ко мне, вот они хотят в это поиграть, так и они в это играют.
1: Страдальческая энергия.
2: Да.
1: Угу, я поняла. Слушай, ну опять же, вот у тебя огромная аудитория. Получается, ты записываешь видео, да?
2: Да.
1: С раскладами?
2: Да.
1: С общими? Или как это?
2: Я записываю видео и разговорные на тему эзотерики, магии, астрологии, и в том числе видео с таро-раскладами. Общими и расклады, и ритуалы на появление загаданной женщины.
1: О, есть такие ритуалы?
2: Да, есть такие ритуалы. Ну, то есть человек смотрит видео от начала до конца, настраивается на энергии своей загаданной женщины, и она проявляется, то есть она ему пишет, звонит, выходит на связь.
1: А с мужчинами есть такое видео с мужчинами?
2: Да.
1: Ой, смотрите, ребята, все, я чувствую тебя после передачи, такие сейчас все на YouTube. Мне интересно, какая интересная история, слушай. Ну, а вот есть ли у тебя какой-то внутренний страх, например, дать неверный совет, да, вот, как ты вообще вот с синдромом самозванца, например, справляешься, потому что все-таки аудитория большая, ну, вот, я такая какая-то гиперответственная, я всегда, ну, как-то боюсь что-то навредить, сделать не так, что вдруг там что-то кто-то сейчас послушает, пойдет что-то сделает, да, и от меня вот, ну, будет как-то вот что-то там зависеть, чужая жизнь.
2: Ну, как-то, ты знаешь, я понимаю, что через меня идет помощь, и вот благое именно, и я всегда стараюсь в любом случае благое сделать. Сейчас расскажу одну важную вещь, называется она кармический плевок, вот наоборот, в обратную сторону. Вот бывает цыганка, допустим, ну, проходила она там, хотела тебе погадать, а ты ей денег не дал. И она говорит, вот, ждет тебя судьба плохая. И вот это называется кармический плевок, когда в ненужном месте, в ненужное время человеку что-то сказали, он это отложил на подсознание, это начинает сбываться. Я очень много случаев таких знаю. И я очень плохо отношусь, когда другие тарологи делают людям кармические плевки. То есть тебя Вася не любит, то-то-то и так далее. А у меня происходит в обратную сторону. То есть я расширяю варианты развития самой лучшей версии реальности. И я настраиваю человека на, ну, как минимум, самые благие версии.
1: Ну, а если карты показывают, что там вот обратился мужчина, женщина на любовь, да, вот сделай мне расклад на любовь. И вот там вот видно, что все не очень хорошо. Ты же не будешь человека правильно обманывать, ну вот как?
2: Но есть же другие пути, есть же другие дороги. То есть есть другие люди, возможно, откроются дороги с этим человеком, но позже. Либо можно в это идти, что-то потерять и потом уйти. Ну, то есть варианты есть всегда. Вот, выход есть всегда, я считаю.
1: Очень интересно. Но на самом деле, а вот, ну, а получается, что можно все-таки себя запрограммировать, да, вот как ты говоришь про этот кармический плевок, можно себя запрограммировать, и у тебя пойдет уже в какую-то другую ветку реальности, да?
2: Да, кстати говоря, я вот считаю, сейчас очень модно смотреть расклады Таро, ну, это популярно, и люди, когда они смотрят одного и того же таролога, они, в принципе, себя программируют. Ну и вообще, в принципе, когда часто смотрят, они себя программируют. И я скажу то, что это даже хорошо, потому что сейчас большинство позитивных тарологов, то есть кто-то ветку позитивную добавит судьбы, кто-то... И вот у человека, в принципе, начинает каким-то чудесным образом исполняться. Вот я вам честно говорю, даже не то, что как маг, там, эзотерик, а в принципе, мне мои клиенты об этом часто говорят.
1: То, что начинает к лучшему меняться, да?
2: Да, да. И то, что начинает все исполняться, то, что смотришь по Таро. Вот то, что смотришь по Ютубу, исполняется.
1: Угу. Но это, опять же, я думаю, что про фокус внимания. Он же очень важен. Куда ты фокусируешь свое внимание? На негатив, либо на позитив? Ну, тут как бы эта,
2: да,
1: история,
2: конечно,
1: так работает. Для меня,
2: да,
1: по крайней,
2: да,
1: мере. Так что, друзья, направляйте свой фокус внимания на позитив. И будет нам всем счастье. А сейчас давайте немножко прервемся на музыкальную паузу и продолжим.

0: в осколках. На радио Шок.
1: Мы снова здесь, друзья. Ну что, мы решили обсудить какую тему? Давай про знаки зодиака немножко, тебе вот мне интересно.
2: Давай.
1: Да, вот стереотипы, да? Правда ли, что есть плохие знаки зодиака? Например, там бывают очень часто, я слышу про скорпионов, про близнецов, да? Это миф из интернета, либо реальность?
2: Ну, отчасти это миф. Единственное то, что, конечно, с человеком, у которого энергии скорпиона, с ним всегда сложновато общаться. Но вот я, хотя сама Овен, у меня асцендент в скорпионе, и надо разбирать натальную карту все равно, потому что человек, вот как у себя, к примеру, может быть солнце в раке, а какие-то другие совершенно позиции в других знаках зодиака. И вот в тебе могут быть совершенно другие знаки зодиака, не только рак. И когда много скорпиона, да, человек тяжеловат, к примеру. Вот отчасти правда.
1: Но получается, вот я очень часто, на самом деле, стала... ну, знакомлюсь с людьми, да, и дату рождения спрашиваю, потому что там, ну, единички — это лидеры, да, и мои знакомые часто уже спрашивают, там, а, ты лидер, так, все, и у меня были такие истории, когда меня на работу тоже брали после нумерологического расклада. Получается, что все равно есть какие-то вот базовые, скажем так, настройки, да? Ну вот, например, раки, вот я по себе знаю, что мы там такие творческие, но мы очень часто любим прятаться в какую-то ракушку, что мы там один шаг сделали, знаешь, там два назад, вот все, мне там хочется свою ракушку спрятаться, посидеть. Вот все равно как-то оно существует, что... Да нет, просто знаешь, многие такие, ой, да что это за ерунда, да какая разница, какого я знака зодиака, а вот все равно есть какая-то тенденция, что вот там... Девы, они педантичные, например, очень часто бывает, да, что они там любят порядок, чтобы было все четко, как чечетка. Там, ну вот, вот есть же.
2: Есть, точно есть, характерное, но то, что нам всем известно, то, что вот мы знаем, овны, упертые.
1: Да, да, да.
2: Там, да, все это существует. Ну вот смотри, допустим, ты родилась 10 июля, солнце шло по знаку зодиака рак. То есть вот по какому знаку шло солнце, это у тебя превалирующий твой знак зодиака, основной. И обязательно у тебя будут самые вот такие топовые характеристики этого знака. Но, конечно, лучше посмотреть натальную карту, чтобы посмотреть глубже, что у тебя там в асценденте, в остальных домах.
1: Слушай, а вот по поводу совместимости, да?
2: О, что... точно, синастрия, совместимость.
1: Это так называется?
2: Синастрия, да. Это еще у меня такая услуга есть, тоже популярная. У мужчины тоже заказывают.
1: Так, расскажи поподробнее, что это, с чем это едят?
2: Ну, значит, совместимость двух людей по знакам зодиака, по натальным картам. То есть вот у него полная такая картина неописуемая, там, различные знаки зодиака, различные характеристики. И у нее вот такая картина. И они вместе наслаиваются. Я вот смотрю полностью их аспекты и говорю, как люди друг с другом взаимодействуют.
1: Ну, а вообще есть такая история, что, например, там, водным знаком нужны земляные, а огню — воздух, да, что они там будут друг друга дополнять? Либо что там огонь погасит вода, и не нужно им общаться?
2: А понимаешь, ну просто здесь все глубже. Все это есть, но все глубже. Вот надо ко мне идти на личные расклады и так далее, или просто заниматься астрологией начать, что тоже всем рекомендую. И, кстати говоря, сейчас есть бесплатные астрологические карты, куда можно забить совершенно бесплатно в интернете. Это вот всем известно, astroonline.ru. Забить свое время рождения, дату рождения, и ты уже получаешь со всеми домами свою астрологическую карту, и ты уже что-то начинаешь сам шарить. То есть я вот к этому призываю, и тогда гораздо интереснее будет.
1: Хотя бы начать с этого.
2: Да, да.
1: Слушай, а бывают такие истории, что вот по натальным картам показывают, что, ну как это правильно сказать, нет совместимости, а вот людям хочется вместе быть. И вот смогут они, как ты думаешь, быть вместе, либо в любом случае не сложится?
2: Ну вот натальные карты немножко другое обычно показывают. Они вот те самые, про которые ты говорил, кармические отношения показывают. Вот там точно можно посмотреть. Там аспекты карты, кармы легко считываются в синастрии. И если карма вас связывает, то уже вы никуда не разбежитесь, и, скорее всего, наоборот, будет притяжение еще сильнее. Хотя как раз-таки в эти отношения людям ходить не стоит, потому что там ты очень сильно ресурсно тратишься. И, грубо говоря, все, что ты получаешь, это бесценный урок, бесценный опыт.
1: Не, ну вот опять же про кармические, да, вот давай расскажи мне поподробнее. Мы с тобой, кстати, начали, да, и тогда мы прервались по поводу кармического-то урока. Вот поподробнее, что такое кармический урок? Потому что в какие-то моменты я воспринимала кармический урок как какое-то наказание.
2: Угу.
1: Это так или не так?
2: Ну, знаешь, это такое общее, типа, кармический урок,
1: да,
2: и
1: да.
2: все. И под эту гребенку отнесено все. На самом деле есть какое-то понятие кармы человека. Иногда его считывают по Таро раскладам. На это указывают некоторые арканы Таро, некоторые позиции. Иногда это считывается по натальной карте кармы человека. Особенно, кстати, в синастрии, в совместимости сразу видно кармические отношения между людьми. И это, грубо говоря, вы просто так не разойдетесь с этим человеком.
1: А получается, вам нужен какой-то опыт пройти?
2: Да, да, да, да. То есть вы должны отыграть еще друг с другом вот эту пьесу в этой жизни.
1: А потом, когда вы отыграете эту пьесу, то вы расходитесь или не факт?
2: Если вы все поняли, все преодолели, то вы больше, не, дай бог, не встретитесь в следующих воплощениях. А если вы ничего не поняли, если вы друг друга недолюбили, недопростили, недоотпустили, то вы в следующих воплощениях, в разных интеграциях будете снова проигрывать эту же пьесу.
1: Так что давайте-ка здесь уже все отыграем. Mm-hmm. Нет, и бывает же часто такое, вот мы с тобой, кстати, тоже общались, что вот после таких каких-то кармических уроков, да, что люди, если сделали выводы, все это прошли, то очень часто приходят какие-то хорошие, здоровые отношения, да?
2: Да, именно. То есть, тем более карма, это как раз Сатурн. По Сатурну он очень такой хороший благодетель, когда ты все отработал. Вот когда ты молодец, он тебе хорошо заслужил. Как это говорится, счастье надо свое выстрадать. Вот есть такое.
1: Вот не хотелось бы так. Все хочется...
2: Ну, это по Сатурну, если.
1: Я поняла. Слушай, и с тобой мы хотели еще обсудить тему солнцестояния.
2: Да.
1: У нас же вот тут вот прямо на днях, 21 числа, да, если я не ошибаюсь?
2: Да, грех не сказать об этом.
1: Да, да, да, вот что-то поподробнее, потому что с кем не общаюсь, как-то всех накрывает, и меня в том числе, а я прям какая-то суперчувствительная. Вот, угу. может быть, какие-то расскажи нам поподробнее вообще, что это за день, да, угу. как нам пережить его более легко.
2: Так, ну вот после 21 июня уже световой день начнет постепенно сокращаться.
1: О, уже все.
2: Да, то есть вот то, что мы получим в 11:24, ну, по основному времени, 21 июня будет точная фаза солнцестояния, то есть когда день максимально длинный. И значит, что нужно делать? Нужно манифестировать самые свои основные желания, то, чего ты хочешь больше всего на свете. Потому что просыпается энергия огня, вот в день солнцестояния просыпается огонь. И этот огонь тебе дает буст вот ко всем твоим желаниям. Поэтому я рекомендую аудиослушателям обязательно.
1: А у тебя есть какие-то видео? Потому что же еще очень важно, как ты формулируешь свои желания.
2: Да, да, точно, точно. Но я об этом рассказываю на трансляциях. Скорее всего, если ребята подпишутся на YouTube на мой, они будут чаще заходить на трансляции. Я в комфортном режиме рассказываю часто, вот как правильно формировать желания, ритуалы, как делать, на силу намерения, на новую любовь. Кстати, да, жду на трансляции.
1: Потому что, как говорят, бойтесь желаний своих. А то тоже я сидела на работе и думала, что я так устала от работы, что-то так мне не хочется идти на работу. И что с Крис произошло? Крис подвернула ногу и оказалась на больничном. И как бы вроде бы результат есть, но как-то не очень экологично.
2: Вот именно, да, ты права. Здесь ошибочка.
1: Да, да, да. Так что, друзья, формулируйте свои запросы правильно. На самом деле наше время уже подходит к концу. Как-то быстро у нас очень пролетело время эфира. Может быть, какую-то рекомендацию, кто хочет заниматься эзотерикой, картами Таро, да, вот какой-то совет для начинающих?
2: Ну, во-первых, идите смело, ничего не бойтесь. Сейчас время квантового перехода. Сейчас очень много душ-проводников рождается, то есть людей, которые реально талантливы в этом плане. И если вы думали, то есть это не для всех, там эзотерика, то сейчас уже для очень многих. Поэтому, ребят, давайте смелее, занимайтесь, интересуйтесь. Это уже модно, это уже... Хватит бояться.
1: Да не то, что модно. Я уже, если честно, свою жизнь как-то без эзотерики вообще не представляю. Для меня даже у меня был промежуток, когда я была в декрете, и у меня ночью было свободное время, я изучила целый курс физики. И я хочу сказать, что эзотерика, она вообще не противоречит законам физики, а даже очень часто подтверждает законы физики.
2: Точно, абсолютно.
1: Угу. Так что я уже не знаю, как жить без эзотерики. Для меня эзотерика — это не что-то какое-то... Я даже не знаю, ну вот она все, она просто есть и есть, и все, и я этому очень рада. Может быть, Мара, тогда какие-то пожелания для наших слушателей вообще? Может быть, какие-то проекты у тебя будут новые? Что вообще сама хочешь?
2: Ну, сама я точно хочу всем пожелать мечтать и постоянно задавать себе вопрос, что сейчас могло бы сделать меня счастливее. Вот на самом деле такой маленький вопрос, а он тебя направляет в нужном направлении. И пускай даже, ну, ты думаешь, там, возможно, я несчастлив, что-то у меня не так идет в жизни, ну, хотя бы потихонечку, помаленечку, потому что очень важны позитивные вибрации. На каких вибрациях ты существуешь, там ты и привлекаешь, там у тебя будет и финансовый канал, и любовный. Поэтому всем на высокие вибрации. Вот мое наставление.
1: Да-да-да. Это, кстати, этот вопрос. Мы проводили время, да, и на вечеринках, и на показе. Ты часто его задаешь, кстати, этот вопрос, да. Есть над чем задуматься, потому что люди часто даже и не знают, да, как на него ответить. А вот тебя что сделало бы счастливым?
2: Душевная гармония, спокойствие и обретение внутреннего смысла. То есть я дошла до какого-то нового внутреннего буста уже. И, возможно, даже не материальные какие-то вещи, а именно такие больше духовные. Я к ним сейчас открыта. Для меня это сейчас будет самым счастливым.
1: А вот, опять же, проекты какие-то новые у тебя, что-то, может, интересное. Сама вот попробовать, что новое хочешь?
2: Я сейчас хочу развивать на YouTube-канале новые формы, какие-то взаимодействия с участниками. Но мне очень понравились формы живых мероприятий, ну, то есть трансляции. У нас там уже такие компашки собираются. Мы практически друг друга знаем, уже там много людей. И мне нравится именно в живом режиме. То есть всех приглашаю конкретно на трансляции.
1: Ты какие-то практики там проводишь, да?
2: Да. Мы делаем обращение к Вселенной, исполнение намерений, притяжение партнеров любовных в том числе.
1: Ну, а может быть, какие-то, смотри, рекомендации, вот кто сейчас только, например, стал, там, хочет стать блогером. Ну, это же так модно, так прикольно, да? Вот, может, какие-то рекомендации в этой сфере?
2: Действуйте и никогда не сдавайтесь. Как
1: никогда
2: говорил,
1: не поздно.
2: Ну, и никогда не поздно в том числе.
1: Да, потому что многие уже думают, а чем я могу там удивить, да, что я могу сделать, уже все сделано, уже столько всего, а на самом деле просто берите и делайте.
2: Ну и тут я добавлю то, что каждый человек, он настолько уникальный, и сейчас это так ценится. Сейчас же эпоха Водолея, ты слышала, наверное, да?
1: Да.
2: Эпоха Водолея – это эпоха уникальности, то, что каждый – это единица. Он не стремится быть королем, но он сам по себе настолько уникален, что не надо никому соперничать. И поэтому люди, дорогие мои товарищи, вы можете быть самыми лучшими блогерами, потому что у вас наверняка есть какая-то особенность.
1: Своя изюминка.
2: Да, харизма.
1: И вот это сейчас важно, да?
2: Это самое важное сейчас. Энергетика плюс.
1: Энергетика, да. Энергетика и харизма. Да, так что, друзья, еще раз тогда вам напомню, что завтра у нас пройдет вечеринка в 20:00 в стиле Тарантино «От заката до рассвета». Мы будем там очень красивые, будем в роли моделей. Всех ждем. Ну, тоже информация у нас будет, и у Крис Ю на ВКонтакте будет информация. Так что ждем вас, прощаемся со всеми, обнимаем вас. Может, еще что-то сказать хочешь на прощание?
2: Я желаю всем счастья. Главное, чтобы ваше счастье, ну, было сонастроено с вашими внутренними душевными желаниями. То, что реально хочет ваша душа. И дай Бог. Всего вам самого лучшего.
1: Всем благодарим, кто был с нами.

0: Лови рок, слушай шок, радио шок, радио шок.
1: Прямой эфир на радио шок. Радио шок представляет.
2: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании, прям так все и делают.
1: Александра Вяль.
2: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
1: Мадрид бодрит.
2: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
1: Слушай.
3: Всем привет, дорогие друзья, добрый вечер. Хотел бы сказать, что мы начинаем Большой Четверг в прямом эфире Радио Шок, но таки нет, продолжаем, дорогие друзья. Четверг становится у нас необычайно большим, и это прямо вот меня, а я называюсь Макс Семенов, я очень люблю, когда много всего. Самый жадный в мире Макс открывает сегодня вечер. И, как всегда, в это время суток и в этот день недели программа «Мадрид бодрит», которой руководит не кто-нибудь, а сама Александра Вяль. Мне так казалось, что это прямо вот главный меломан, который может быть только на просторах интернета и уж на просторах петербургского эфира, уж точно. Но оказалось, что таки нет. Саша, привет!
2: Привет, привет, Макс. Совершенно верно ты говоришь. Мой любимый день недели, мое любимое время суток. Время Мадрид бодрит. И у нас сегодня с тобой прекраснейший, интереснейший, немного хулиганский эфир.
3: Дети, что ли?
2: Да, ты как будто бы прямо не в курсе. Изображаешь удивление и довольно-таки... правдиво.
3: Артист.
2: Да вообще, короче говоря, пожаловал к нам в студию сегодня мой прекраснейший друг Алексей Пронин. Буквально несколько недель назад он уже был у нас в эфире. Он создал телеграм-канал под названием «Календарь меломана». В прошлый раз мы с Алексеем говорили о дне рождения телеграм-канала, а в этот раз Алексей прямо собственной персоной пожаловал к тебе, Макс, в студию на красном треугольнике. Поэтому, Леш, говорим сегодня с тобой привет.
4: Да, добрый
3: Алексей,
4: вечер,
3: привет.
4: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Алексей, расскажи, пожалуйста, каким по делам канала ли «Календарь меломана» тебя занесло в Петербург?
4: Ну, дай бог, когда-нибудь занесет по делам канала, но на данный момент это туризм, и, пользуясь случаем, хочу поздравить мой обожаемый и уважаемый город Санкт-Петербург.
3: Ура!
4: С недавно наступившим днем рождения. И второй повод, который нахожу не менее приятным, это 25 лет «Радиошок», которые случились буквально 2 июня. От души поздравляю, желаю хорошей музыки, классных передач, классных идей и процветания.
3: Алексей, спасибо тебе огромное. Саш, пока, прежде чем, перед тем, как мы начнем, Алексей, слушаешь ли ты «Радиошок», в принципе? Доводилось ли тебе попадать на наши шикарные волны?
4: Вопрос с подвохом. Частично.
3: Частично. Следил ли ты за какими-то, может быть, анонсами, какие-то программы? О! «Радио Шок», у них вот такая передача, послушаю.
4: Вы знаете, я в прошлый четверг послушал программу «Мадрид бодрит».
3: Это правильно.
4: Мне все не удалось. И хочу поблагодарить Сашу. Я открыл для себя новое имя — Альберт Пла. Я просто не знал это имя. Я потом пошел в YouTube, и я понял, что у этого прекрасного музыканта появился еще один поклонник в моем лице. И моей аудитории. Со временем обязательно я его пропиарю.
3: Пусть и, скорее знает... всего, у этого музыканта появилось хорошее будущее теперь. О. С такими-то поклонниками.
4: Однозначно.
3: Саш, ну давай начнем. Я не буду тебя спрашивать, как ты съездила в деревню, об этом чуть попозже.
2: Да-да-да, я попозже чуть-чуть расскажу про...
3: Попозже я и сама расскажу.
2: Города-героя Тула и мое личное знакомство с Михаилом Боевым, ведущим еще одного классного телеграм-канала «Рупор русский рок испанского». А сегодня мы говорим с Лешей Прониным, телеграм-канал «Календарь меломана». И Леша, конечно же, сегодня совершенно сумасшедшую программу придумал. Я бы там такое не решил, если бы не Леша, если честно. Хотя мысль была очень давно, поэтому ты прочел мои мысли, и наконец-то через много лет программы мы вот эту штуку и реализуем с тобой. А именно говорим про довольно очевидные треки, которые когда-то были исполнены поначалу на английском языке, а потом записаны на испанском. Ох, боюсь я, Алексей, что ты мне сегодня расскажешь?
4: Ну, для
2: Представляй
4: начала...
2: первую композицию, да.
4: Нет, для начала мы с тобой немножечко знаем испанский язык. Сейчас, наверное, даже ты лучше знаешь, чем я. И поэтому мы особо любим песни на испанском языке, и тем более... особо же интересно, когда их поют не испаноговорящие артисты. Мы знаем, что испанский язык в мире является второй по количеству носителей. Это около 600 миллионов человек. И входит в пятерку по популярности.
3: Причем вы удивитесь, Алексей, извини, пожалуйста. Скорее, первый, скорее всего, китайский.
4: Да,
3: yes.
4: да, да, да. да. А по распространенности, вот не по количеству носителей, по распространенности, да, испанский язык входит в первую пятерку, поэтому совершенно неудивительно, что музыкальные рынки пытаются проникать друг друга, и как испаноговорящие артисты выходят на англоязычные рынки, также ответный реверанс делают не испаноговорящие артисты, и сегодня вот мы как раз подготовили небольшую подборку не испанцев, которые записывали что-то на испанском языке.
3: Ну и согласитесь, господа, бывают музыкально насыщенные такие места на нашем белом свете. Ну, например, Калифорния, где при студии там миллион и музыкантов, невероятное количество. И там иногда это просто принято, потому что, ну, вот так принято, потому что испанцев там много, и испанский язык тоже распространен, хотя вроде бы нет, должно быть все по-английски. Это была маленькая ремарочка. Продолжаем.
2: Да-да-да, все так и есть, и про Калифорнию и относительно недалекую от нее Мексику мы с тобой довольно часто говорим. Я, кстати, про это рассказываю иногда, про группу Калексика, которая из Америки, но очень пользуется большой популярностью в Испании и, соответственно, в Мексике. Под названием Калексика, понимаешь, да? Калифорния и Мексика.
3: Ага.
2: Но это отдельно, и мы сейчас с тобой не будем прямо совсем в Калифорнию уходить. И вот я прямо сейчас Алексею, который подготовил мне программу ту самую, отдаю слово, потому что первую композицию, Алексей, ты будешь представлять сам. И единственная к тебе просьба, вот последнее слово в названии этой песни не произноси вслух, но мы его произнесем морально.
3: А давай я его произнесу, шутка.
2: Ну хорошо.
4: Алексей, мне не произносить его на испанском языке или вообще не производить? Не произносить.
2: Посмотрим. Вот посмотрим, как ты выберешься. Сам придумал, сам теперь
4: для меня самого это было открытие. Дело в том, что это даже не англичане, не англоговорящие, это немцы, Рамштайн, то есть Тиль Линдеман. В 2005 году они выпустили альбом «Розенрот», и одну из песен они выпустили как благодарность своим испаноговорящим поклонникам и назвали ее «Текьеро».
2: Можно просто оставить «Текьеро», а?
4: Да, давайте
2: это
4: просто оставим
2: «Текьеро». Более лирично.
3: И все будем думать, что это песня про любовь, видимо, да?
4: А «Текьеро» так и переводится про любовь. Вот. А остальное, кто знает песни Рамштайна, о чем они зачастую поют и в какой манере, скажем так, здесь ничего удивительного не было, и текст писал не Александр Сергеевич Пушкин, поэтому мы можем перейти к песне.
3: Я сейчас задумался, вот, например, в нашей русскоязычной среде поклонников Рамштайна, не знаю, миллион-миллионский. Многие ли из этих миллионов поклонников знают, о чем поет Рамштайн? Я думаю, что единицы, если честно.
4: Ну, давайте представим, что, может быть, лучше не знать, о чем эта песня, но она бодрая, она в духе Рамштайна, и тем более испанский язык, все в канве нашей идеи.
3: Окей, Саш, тебе есть что добавить? Вот, это я считаю, что вот это вот...
2: Давайте я не буду добавлять, тем более у меня полное восстановление.
3: Хорошо. Объявляем музыкальное начало сегодняшнего...
2: Какое-то странное соединение, поэтому поехали.
3: А мы сейчас все исправим. Итак, объявляется начало музыкальной части самого экспериментального и самого высокоморального выпуска программы «Мадрид, Мадрид» в прямом эфире «Радио Шок». И высокоморальная песня про любовь.
5: Amigos.

0: Радиошок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Да, дорогие друзья, это программа «Мадрид бодрит», это прямой эфир «Радиошок». Большой вечер четверга, какой у нас сегодня? 18 июня уже. Бежит-то как? Время-то бежит-то. Макс Темнов здесь тоже бежит немножко, Александр Вяль. И что-то вот мы сейчас собрались поговорить прям вообще не о музыке, несмотря даже на то, что прямо не где-нибудь там в просторах интернета, а вот у нас прямо вот около гостевого микрофона сидит человек, который ведет канал, который называется «Календарь меломана», Алексей Пронин. Представляете, дорогие друзья? Саш, ну продолжим. Я понимаю, у меня куча немузыкальных вопросов.
1: Да, у нас с тобой сегодня музыкальная, конечно, программа. Но
2: мы очень музыкальная, да.
1: Да, но мы поговорим еще немного о приключениях. Я прекрасно съездила в Тулу и познакомилась с Мишей Боевым, который в честь своего юбилея организовал нам шикарнейший домашний концерт. Оказалось, что Миша сочиняет шикарные песни.
2: На испанском языке.
1: На испанском он скорее перепевает других известных ему ребят, с музыкантами, с которыми он известен, он их поет. А у него есть еще и свои классные песни. Очень, на удивление, крутейшие. Прямо я ему сейчас буду всячески помогать их записывать. Ты представляешь?
2: Ты будешь помогать записывать Мише Боеву песни?
1: Да.
2: На русском языке?
1: Да.
2: Вот тебе и Мадрид. А вы говорите про Мадрид, вот.
1: Да. Начинающий музыкальный продюсер, я считаю.
2: Окей, в качестве кого ты будешь помогать? Продюсер?
1: Ну, посмотрим. Окей. Возможно, так, на подтанцовке, знаешь.
2: Хорошо.
1: Да, а Алексей прямо, я чувствую, горит желанием и прямо бежит в эфиру сказать, как же тебе Санкт-Петербург. Алексей, расскажи, музей Бродского, испанские приключения прямо вот на улице Рубинштейна, поделись опытом.
2: Я вот только внесу маленькую ремарочку. Сейчас у нас в студии человека, ну, вы же знаете, дорогие друзья, мы же все тут местные, и знаете, что у москвича есть главный вид спорта. Это ездить в Петербург и говорить, что я турист, я тут хо-хо-хо. Вот он прям, вот тот самый турист-то у нас. И сейчас он все расскажет. Алексей, как вам в Петербурге?
3: Вы знаете, я соскучился. Меня 2 года не было в этом городе.
2: А вообще ты часто приезжаешь сюда?
3: Ну, получается, что где-то, ну, раз в 2-3 года.
2: Как турист?
3: Да.
2: Цель приезда.
3: Цель приезда? Я люблю этот город.
2: Эх, вот, хорошо.
1: Цель приезда – любовь. Красивые.
3: Амор. Амор по-испански.
1: Да.
2: Хорошо. Величайший стереотип, что москвичи приезжают сюда и начинают пьянствовать все время. Это правда, Алексей? Вы приехали, сразу пьянствовать начали.
3: Вы знаете, неправда, потому что москвичам это не мешает делать в другое время в других городах. И по месту прописки тоже, собственно. Зачем ехать так далеко только ради этого?
2: Хорошо, какова была культурная программа?
3: Вы знаете, культурной программы как таковой не было. Она складывалась в зависимости от погоды и от настроения. Но получилась она, на мой взгляд, совершенно сумасшедшая в хорошем смысле.
2: Что повидал?
3: Повидал реки и каналы. Повидал
2: памятники архитектуры.
3: Само собой. Повидал выставку Цоя.
2: Да.
3: Очень хотел на нее попасть, но специально не планировал. А тут так оказалось, что я оказался недалеко от Севкабеля, где она проходит. Поэтому там тоже все как-то очевидно сложилось. И полтора часа пролетели незаметно. То есть это настолько исчерпывающая экспозиция. Мне там даже удалось попеть. Там есть такой аттракцион. О. Да, и записать видеоролик с собой. И некоторые люди даже сидели, слушали меня, сняв свои наушники. Потому что там люди ходят по выставке в наушниках. А тут, когда я стоял и верещал в микрофон песню группы «Кино».
2: А гитару дают?
3: Нет, гитару не дают.
2: Хорошо.
3: Замечательная выставка, хочу сказать, всем рекомендую. И просто жалею, что не попал на нее раньше.
2: Теперь ты стал знать о Цое намного больше, чем раньше. Прям намного.
3: Но, безусловно, просто любая история о музыканте, любая книга, любая выставка, они помогают узнать больше. И все складывается как пазл один к одному. И просто... В голове дополняется картинка.
2: Круто. Господа, вот вы как есть оба цуеманы, так у меня к обоим и вопрос. А знаете ли вы, что на днях вышел новый фильм про Виктора Цоя, который сняли латвийские поклонники его творчества? фильм с участием Жанны Стингрей и прямо так с поездкой по цоевским местам, как бы это странно не прозвучало.
1: Класс,
2: вы что-нибудь об этом знаете?
3: Я не слышал.
1: Да-да-да, я слышала, потому что я читаю Стингрей, и она как раз об этом писала буквально на днях, так что да, но пока что не удалось посмотреть.
2: И прямо вот ни тот, ни другой не посмотрели.
3: Я про фильм не слышал,
2: какие
3: к сожалению.
2: Какие же вы Цоеман это я после этого?
3: Нет, я знаю, что недавно журналист Александр Кушнир выпустил книгу под названием «Кинооблучение», где он собрал истории и рассказы. Ну, я читал рецензию, саму книгу еще не видел, но вот в голове она у меня сидит и в планах есть, поэтому...
2: Окей. Я просто хочу напомнить, что у нас сегодня гости из Москвы, а москвичи, они обычно своих рекламируют. Это Алексей Пронин, ведущий канала «Календарь меломана».
3: Ну почему своих? Я сходил на выставку в Санкт-Петербурге.
2: Окей, но творчество вот этого писателя, к нему можно относиться крайне по-разному, и есть на то причина.
1: Да, да. Да,
2: слушайте,
1: да, я знаю твое мнение.
2: Это не мое мнение, это... Ну, слушайте, ладно. Алексей, что еще из культурной программы? Сфинксы! Как же сфинксы, нет?
3: Да, скорее в голову теперь приходит полторы комнаты музея Иосифа Бродского.
2: Это
3: и
2: очень классное
3: место. Опять же, я не сильный знаток биографии этого поэта. Что-то я успел почитать в Википедии, но вчерашняя двухчасовая экскурсия...
2: Двухчасовая экскурсия по музею Бродского?
3: Да.
2: Круто.
3: Да, да, да, да. То есть там был настолько исчерпывающий и полноценный рассказ, что... Я боюсь, что я теперь знаю об этом поэте больше, чем об остальных.
2: И шепотом добавил, даже больше, чем о Цое.
1: У нас сегодня максимально, по-моему, троллинговый эфир, и я сижу и хохочу на заднем плане.
2: Нет, слушайте, я вчера просто вот этот фильм посмотрел, и, ну, Саш, ты меня знаешь. Алексей, что-нибудь еще из культурной программы, что прям тебе в этот раз понравилось?
3: Вы знаете... Посещение традиционных мест, которые для меня обязательны, это соборы, это, ну, Невский, скорее всего. То есть это просто любимые места, это повторение любимых впечатлений. То, что я люблю, я знаю, что я увижу, и я получаю проверенные удовольствия, что
2: круто.
3: Тоже немаловажно.
2: Хорошо. Саш, продолжим.
1: Теперь продолжим, да.
2: Ты завидуешь Алексею? Ты же завидуешь сейчас.
1: Я не столько завидую, сколько максимально понимаю твои ощущения, Алексей, потому что и на выставке Цоя я была, когда ее привозили в Москву, и в музее Бродского я была вместе с Сергеем Васильевым, директором группы «Акцион». В сентябре туда было невозможно попасть, а он вот прям молодец, взял меня и провел. Так что по моим местам, Алексей, ходишь моими дорожками, я прям всячески одобряю. А вы давайте...
2: По вяльским местам, извините.
1: Да-да, музыкальная программа, поэтому вернемся в наш с вами славный эфир и продолжаем дальше. Прекраснейшая композиция. Алексей, спасибо тебе за нее. Ты вернул меня сегодня в этой композиции в мое детство, в мои 11 лет в пионерском лагере на дискотеку, знаешь, эти медленные танцы под Scorpions и Wind of Change, но в испанском варианте Viento de Cambio. Прекраснейшая. Расскажи, что ты про это знаешь. Я кое-что тоже знаю, но давай лучше ты.
3: Ну, я знаю, что песня вошла в их альбом Crazy World 90-го года. И была записана версия, по-моему, на русском языке, ну, соответственно, на испанском, который мы будем слушать.
2: Даже на русском прям была версия, ничего.
3: Сингл,
1: да-да.
3: Сингл является одним из самых продаваемых в мире, более 14 миллионов копий. Это,
1: да,
3: тот, случай, это тот случай, когда совершенно замечательная, красивая песня пришлась к историческому,
2: появилось
3: к историческому месту.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
1: Да, от себя, пожалуй, добавлю еще, что кроме того, что сами Scorpions на английском и испанском ее исполняли, еще и отличнейшая андалузская старинная группа Медина Азара тоже пела эту композицию. Так что вот прямо она, да, версия на испанском языке, даже в нескольких вариантах существует, но мы послушаем сегодня ее как раз в исполнении Scorpions. Спасибо тебе, Леш, еще раз. Вот реально прямо в детство попал. Прямо вот, знаешь, перенес ты меня в мои самые вот эти вот времена. Как ты с Питером, а у меня проверенное удовольствие — это Scorpions Wind of Change.
3: Мы на одной волне.
2: Окей, дорогие друзья.
3: Мы на одной волне во всех смыслах.
2: Телеграм-канал «Календарь меломана». Возвращаем вас в детство. Так ли это, узнаем сразу же после песни «Великих и ужасных». И те из вас, кто постарше, а сейчас про возраст тоже поговорим. Вы сейчас крайне удивитесь. Смотрит, бодрит. Экспериментальный эфир, высокоморальный, в прямом эфире. Радиошок.
1: Поехали.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Да, дорогие друзья, это программа «Мадрид бодрит». Это прямой эфир радиошоу, как это всегда бывает вечером по четвергам. Макс Темнов здесь в качестве удивляющегося сегодня. Александра Вяль и Алексей Пронин, человек, который организовал и ведет канал, который называется «Календарь меломана». Что-то сегодня как календарных дат еще не было, но, видимо, сейчас будут. Саш, я в прошлый раз, в прошлый выход прямо на Алексея носил. Давай теперь ты. Знаешь, чем хороша группа Scorpions? Она взывает к совести.
3: Безусловно.
4: У меня она взывает исключительно к ностальгии, понимаешь? Я прям до сих пор помню эти дискотеки. И эти, знаешь, обычно это был белый танец, надо было приглашать какого-то понравившегося мальчика. И я их там, знаешь, приглашала, осмелившись в 11 своих лет, между прочим. Прямо
2: ничего
4: вот
2: себе.
4: Внезапно.
3: И что,
4: внезапно,
3: и что же это был не я, ведь я уже был достаточно взрослый.
4: Ну, мы с тобой в разных отрядах были, понимаешь. В общем, прямо я сегодня по волнам своей памяти прошла. Такие совершенно внезапные для меня флешбеки были, знаешь, из такого очень глубокого детства.
2: Ну, вот именно но, поэтому конечно, календарь меломана возвращает в детство. Я таки был прав.
4: Да-да-да.
2: Или не
4: да,
2: прав, или не прав, Алексей.
3: Он возвращает так, лучшие воспоминания.
2: То есть одна из идей этого канала, это вот именно такая подспудная такая идея, возвращаем вас в ваши лучшие годы.
3: А мне кажется, что это одна из идей музыки вообще. То есть если музыка это как универсальный язык, то это отражение времени, отражение нашей памяти, наших эмоций и каких-то пережитых событий.
2: И Рамштайн песню про любовь тоже вернула на сейчас в наши лучшие годы.
3: Ну, песне, кстати, 21 год стукнул, поэтому 21 год назад тоже что-то происходило в жизни.
2: Более чем, согласен.
3: Вот, вот. Значит, у каждого что-то есть, что вспомнить в 2005 году.
2: Окей, дорогие друзья, если вам уже есть 21 год, во-первых, radioshock.ru, кнопочка общения, это место, где находится наш чат. Телеграм-канал «Мадрид бодрит», подпишитесь. Конечно же, календарь меломана. Впишитесь тоже, подпишитесь, и будет вам счастье, молодость.
3: Безусловно.
2: Вот как-то так.
3: Каждый день, как только вернусь из отпуска.
2: Каждый день.
3: Я продолжу.
2: Каждый день. Саш, продолжим.
4: Продолжим. Спасибо тебе большое еще раз за эту композицию. Благодаря этому я прочла прям огромнейшую статью про Wind of Change. Очень много, кстати, нового узнала. Композицию, кстати, не только на испанском они исполняли, но еще и на португальском, и на немецком. Так что прямо все версии. А вообще, я хотела с тобой на эту тему, Леш, поговорить. Насколько я поняла, вообще, у меня, конечно, это была большая загадка, почему именно на испанском поют. Ну, понятно, что распространенный язык, но все-таки почитала всякие разные, знаешь, статьи критиков. Выяснилось, что в основном на испанском пели, потому что, ну, какие-то взлетевшие хиты, они как раз завоевывали огромную популярность именно в Латинской Америке. То есть не в Испании, а вот в Аргентине, Чили и так далее. Как ты вообще к этому относишься, когда группа англоязычная или немецкоязычная берет на испанском поет. Причем не всегда, скажем так, с хорошим, допустим, испанским акцентом внезапно-то. Тебе такое нравится, такой заход, или ты считаешь, что должно на своем языке каждый петь?
3: Нет, мне кажется, такой заход очень интересным, потому что, ну, музыканты, понятно, они расширяют рынки сбыта, если говорить экономическим языком. Вот, а при всем при том, я нахожу испанский язык достаточно мелодичным и красивым, поэтому все, что поется на испанском языке, даже если он не родной для музыкантов, то мне вполне ложится в уши. И не только мне.
4: Да-да, так оно и есть, de acuerdo. Что же, у нас с тобой следующая композиция, и, конечно же, это тоже полнейшая Леш милота. Других слов у меня про сегодняшний эфир, честно говоря, нет. И хотя я заявила, что он хулиганский, никакой он не хулиганский, а как раз наоборот. Мне кажется, более милого эфира у нас за все годы выхода «Мадрид бодрит» еще не было. Ну, будем слушать с тобой «Абу Мама Мия», да.
3: Да, я пытался выбирать самые сливки, да. И как раз эта песня, она нас отсылает к целому альбому на испанском языке. То есть мы знаем, что у «Абы» есть диск лучшего, который называется «Gold». И есть, скажем так, аналог. Это альбом, записанный полностью на испанском языке, он называется «Oro», что переводится как раз на английский как «Gold». То есть это тот случай, когда не одну-две песни записали, а выпустили целую пластинку. Там, по-моему, 10 треков или даже больше, где все честно переведено и замечательно спето.
2: Господа, и вы сейчас меня поправьте, пожалуйста, целая пластинка, но очень узконаправленная, именно на испаноязычную аудиторию, потому что, ну, такой европеец, например, такой среднестатистический европеец, там, не знаю, если он услышит свои любимые песни на каком-то другом языке, он скажет: «Чи ты? Да мы не привыкли к этому».
3: Нет, вполне может быть, одно другому не противоречит. Может быть, кто-то учил испанский язык по этому альбому. Нет, по этому альбому вполне может быть.
2: Кстати, да, как вариант, да.
3: Да, это легко слушается, ну, это и легко переводится, в принципе.
2: По крайней мере, название.
4: Я, на самом деле, немножечко добавлю, Алексей. Совершенно верно, вышел диск «Оро», но до этого был менее известный альбом «Амбы» под названием «Gracias por la música», который вышел в 80-м году, и там как раз впервые появились некоторые из их песен, исполненные на испанском языке, а потом уже они сделали как раз ту самую компиляцию «Абора Grandes Éxitos». И вот тогда, как раз в 93-м году, это стало прямо уже более известно. Так что они, скажем так, в двух версиях, инкарнациях своих были. В начале 80-м, а потом уже в 93-м. Знал ли ты такое, Алексей?
3: Я подготовился, я про это прочитал. Ну, значит, вот. Значит, в первый раз был успех, который был не грех и повторить, поэтому молодцы.
4: Да-да. Да, как раз именно благодаря тому, что они взлетели в Аргентине и в Мексике, они сделали потом все эти испаноязычные штуки. Послушаем с тобой «Мама Мию», которую, конечно же, пытался перевести как «Мадре Мия», но, по-моему, мама решила оставить все-таки в начальном варианте. Никакая не «Мадре Мия»,
2: а все-таки «Мама Мия». Потому что это классика все-таки.
3: Маму не стали переводить. Маму не стали переводить, да, слово «мама».
4: Да.
2: Ну, чего, господа, тогда давайте продолжим приступать. Как-то необычно сегодня все в программе «Мадрид-Бадрид». Живите теперь с этим.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Да-да-да, дорогие друзья, группа Абба — это то, что обычно звучит в программе «Мадрид бодрит», «Радиошок» по четвергам, да, улыбается и смеется Александр Вяль, у которой, как выяснилось, дорогие друзья, кто из вас может похвастаться тем, что у него есть друзья в Албании? Александр Вяль есть, Алексей Пронин. Алексей, ну у тебя же нет друзей в Албании.
3: А я через рукопожатие с Александрой. Так что теперь и у нас есть. Все нормально.
2: И, возможно, в телеграм-канале календарь меломана появится, наконец-то, албанский рок, который все просят. Вот что у нас сегодня происходит, дорогие друзья. Вы думали, Абба это просто так на испанском языке? Чего, давайте продолжим, господа.
4: Максим, у нас... Я, конечно, обещала троллинговый и смешной хулиганский эфир, но я, правда, не ожидала, что даже ты присоединишься к нам в этом настроении, поэтому иногда даже сложно начать комментировать, потому что я просто сижу и последние полчаса хохочу беспрерывно. По-моему, Алексей там тоже угорает.
3: Я загибаюсь.
4: Да. При этом это как бы смешанные впечатления, потому что параллельно это ностальгия. Сейчас мы послушали Аббу. Хотя, кстати, она меня вот в такую, прям такой флешбэк у меня не вызывает, а у тебя?
3: У меня вызывает.
2: Вот, господа, да? И вот тут срабатывает индикатор возраста.
4: Да-да-да.
2: А это как раз мое детство еще, период грампластинок фирмы «Мелодия». И да поскольку вот родители у меня были людьми такими гостеприимными, часто приходили в гости, и часто меня брали там в гости к каким-то своим институтским друзьям. И по тем временам пластинка группы «Абба» — это было прямо вот, прямо как сейчас, не знаю, там, «Золотой Кадиллак». Это
4: да
2: было прямо
4: что?
2: Все.
3: Согласен. Да, согласен. Я сам очень люблю Аббу.
2: Вот, а теперь прикиньте, в прямом эфире «Радиошок» по четвергам, да еще и на испанском языке. Хорошо, спасибо, что не на албанском и не на немецком. Хотя я не удивлюсь, кстати, если есть такие вариации. Абба может себе позволить все, потому что они великие. Вот. Продолжимся, господа.
3: А у нас следующие тоже шведы. Интрига.
2: Окей.
4: Ну как интрига? Вот тут как раз, если говорить о группе Roxette, то, конечно, здесь у меня как раз то самое, прямо, опять же, очередной флешбэк. Но мне, конечно, больше нравится их испанская версия в том, что они перевели немножечко не так композицию, как она есть в оригинале в английском. Она по-английски называется «It must have been love», а в испанском «No sé si es amor». Типа, я не уверена, что это любовь. То есть там, где в английском, в английской версии почти что должествование, здесь такое немножечко все неопределенность, что на самом деле более соответствует нашей с вами жизни. Не так уж всегда мы и во всем уверены.
2: Саш, ну это же Швеция, поэтому и присутствует. Швед он какой? Он неуверенный. Любовь ли это или не любовь, а пес его знает.
3: Оставили лазейку.
2: Да.
4: Да-да-да, расскажи про эту композицию, Алексей, что ты хочешь.
3: Ну, во-первых, композиция вошла тоже, соответственно, в их испаноязычный альбом, который назван «Баллады на испаньол». Вышел он в 96-м году. То есть это как в случае с Аббой, это целый альбом, версии песен группы, записанные на испанском языке. А сама песня, ну, конечно, это один из знаковых хитов дуэта, который первоначально появился в 87-м году, и он имел немножечко другой смысл, потому что даже название переводилось, должно быть, это была «Любовь, Рождество для разбитых сердец».
4: Да-да.
3: Это был 87-й год. Но настоящий просто старт взрывной популярности песня получила, войдя в саундтрек к фильму «Красотка».
4: Да,
3: там, все так. Там и фильм-то безумно лиричный и красивый, но эта песня, она просто настолько легла в канву, я уже не знаю, она помогла фильму выстрелить или... Фильм помог песне. В общем, это хит на все времена. Может быть, даже настолько, что он кому-то набил оскомину, как, например, песни из фильма «Титаник». Но я считаю, что классика всегда есть классика. А эта песня получилась именно классикой.
2: И даже «Титаник» — это классика?
3: Да.
2: Окей.
3: Да.
4: Да, но между тем, на самом деле, конкретно композиции Roxette в испанском варианте немножечко критиковали. С одной стороны, за то, что испанский переводчик, который работал с этими композициями, адаптировал их, скажем так, немного не так, как они есть в оригинале. А с другой стороны, солистка Мария Фредриксон исполнила на очень крутом испанском языке, прям с хорошим очень вокальным исполнением, с отличным акцентом испанским, прям вот, скажем, произношением. И за это ее как раз очень даже и хвалили. Так что, возможно, испанская версия, которая прямо вот была супер-супер популярна. Альбом был продан что-то там более миллиона копий. В частности, благодаря этому произношению, ну, не только музыке, но еще и тому, что прямо зашло, как родная спела.
3: Хочется подпеть.
4: Хочется подпеть. Ну что же, послушаем Роксет. Композицию под названием «Носи Сейс Амор». Не уверена я, что это любовь, но будем надеяться, что да.
3: Достали платки.
2: Ну да, хорошо, да. Да, дорогие друзья, я сейчас даже на время потерял дар речи и совершенно правильно сделал. Ну что, Роксет так раз... Роксет, чего ж, продолжим.
4: Поехали.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Дорогие друзья, вы сейчас удивитесь, но это программа «Мадрид бодрит» в прямом эфире «Радио Шок». Александра Вяль, Макс Темнов здесь прям все больше удивляется. И удивляющий, в роли удивляющего Алексея Пронин, человек, который, извините, организовал и ведет канал, который называется «Календарь меломана». О канале мы сегодня не говорим и почему-то пока. Но мне кажется, это прямо высший класс, вот прямо вот высший класс. Обычно, когда приходит человек из какого-то телеграм-канала, он о нем начинает сразу рассказывать. А у нас сегодня только... Только музыка, ностальгия и личные впечатления. А выводы делать вам. Продолжимте, господа. Ну, после Роксетта на испанском языке, ну, я не знаю.
3: Уже ничего не страшно, да?
2: Ну, остаются еще какие-то тайные комнаты подсознания, но их становится все меньше и меньше. Продолжимте, господа.
3: Стинг.
4: Продолжим. Стинг. Да, подождите, не гоните. Алексей здесь, законодатель мод, я, так что я тебе отниму эту позицию попозже, а сейчас мы еще поговорим про Роксет.
2: Да-да-да, Алексей, ты у себя в канале тоже так, стинг, и музыка.
3: Коротко, как выстрел.
2: Окей.
4: Да, скажи мне, как тебе Роксет на испанском языке? Честно говоря, мне, конечно, смотря на то, что хвалили солистку за исполнение на этом языке, мне вот прям сложно заходило. Я вообще все композиции на английском, на испанском языке почему-то с трудом слушал, потому что мозг сопротивлялся, знаешь, все выученные паттерны, англоязычные слова подставляешь, и все как-то странненько. Вроде знакомое, вроде нет, знаешь, как во сне, только как будто комната наоборот, знаешь, переставили мебель.
2: Вот
4: какой-то такой у меня.
3: Ты понимаешь?
4: Вот какой-то такой, а тебе?
3: Ты знаешь, что сейчас вот Пьер Гесли с уже другой певицей катает по миру программу Роксетта, и там, вероятно, какие-то новые песни. Вот это я не знаю, как воспринимать, если честно. А все, что спела Мари, которой с нами, к сожалению, уже несколько лет, как нет.
4: Да,
3: для
4: да.
3: меня это все на вес золота, потому что считаю себя большим их поклонником. Поэтому я это воспринимаю на ура.
4: А, так как приятное дополнение к тому, что ты уже знал, да? Лучше больше, чем меньше.
3: Да-да-да-да-да.
4: Ну что же, я тебя очень
3: рад. У них был
4: рады,
3: удивительный так, дуэт, удивительное сочетание голосов, а уж на английском или на испанском, для меня это просто вкусная добавка к любимому.
2: И вот тут я Алексея поддержу и добавлю фразу, которая сегодня уже звучала. Вне зависимости от ваших музыкальных пристрастий, это классика. Это
3: да?
2: Знать надо.
3: Да.
4: Я с тобой согласна, но вот в молодости я, честно говоря, Роксет слушала довольно мало, несмотря на то, что мне нравилось, но я слушала очень тяжелую музыку, прям супер-мега-тяжелую, типа там Сепультура, знаешь.
3: Я-то думал, ты про «Ветер перемен» сейчас.
4: Ну, это «Ветер перемен» немножечко другое. И поэтому Роксет, хотя мне нравилось, мне приходилось ее как будто тайком от себя самой любить. Знаешь, мне нравилось, но это же попса, типа, не буду я такой слушать. Только повзрослев, я поняла, конечно, что это прекрасно, что я уже очень поздно я поняла, что это классная музыка, и начала прям внимательно слушать. Ну, знаешь, странная. Поэтому испанский тут вообще ни в какой у меня, ни в какие ворот не влезает в моей голове.
3: Слушай, но в любом случае, ну, тебе пусть спасибо. Это будет дополнительным открытием. Почему нет? Жизнь прекрасна и удивительна.
4: Да-да.
2: Ну, опять же, да, вам, господа...
4: Да, мы с тобой...
2: Да. Саш, извини, пожалуйста, вам, людям, которые должны поддерживать в тонус свой испаноговорящий, вот самое же то.
3: Конечно, конечно. Слушаешь, подпеваешь, слова вспоминаешь, все один к одному.
2: Тем более, что в таких вот эстрадных шлягерах, ну, язык, наверное, не самый сложный, и слова прямо не какие-то прямо редкие и ругательные. Наоборот, все очень доступно. Мне так кажется.
3: Да, в целом, да, общепринятая лексика, я бы сказал.
2: Вот.
4: Вот ты правильно сегодня, Алексей, сказал, как раз когда я слушала эти композиции, я подумала, что по ним очень, наверное, интересно учить испанский язык, потому что, с одной стороны, ты в целом уже знаешь мелодию, и как бы, когда ты подпеваешь, как будто бы слова легче запоминаются, да, но при этом это новые слова.
2: Да.
4: Так что всем рекомендую, кто вдруг изучает прямо сейчас испанский язык, как я последние 13 лет, слушайте, попозже мы выложим в телеграм-каналах обоих и «Мадрид бодрит», и «Календарь меломана» ту позиции, послушайте, посмотрите тексты.
2: А вот «Радиошок» выложит, я, может быть, надеюсь, что и завтра запись эфира, максимум послезавтра.
4: Да, прости, Макс, не сказала, да.
2: Ну что, Алексей это уже сделал. Да, Саш, извини, пожалуйста. Я начинаю немножко подгонять.
4: Да, да.
2: Алексей это уже сделал, а сейчас сделаю я. Стинг! Саш, теперь сделай это
4: вот
2: ты.
4: Вот как раз я это и собиралась сейчас сказать.
2: Давай,
4: да,
2: скажи Sting. Это.
4: Yes. Да, Стинг. Прекраснейшая композиция, которая тоже вернула меня в детство в Agile. По-испански он назвал ее «Хахиле». Обожаю, несмотря это слово. Одно из моих самых любимых слов. Я даже когда-нибудь сделаю татуировку свою первую. Обязательно это будет слово «фраджайл». Расскажи немного про эту композицию, Алексей.
3: Я, насколько понимаю, она вошла в его второй сольный альбом «Nothing Like the Sun» от 87 года. Не помню, не скажу, считается ли она таким глобальным хитом в мировом масштабе, но я как человек, живший в 1987 году в Подмосковье, для меня...
2: Живший насыщенной жизнью.
3: Да. И была у меня одна пластиночка, по-моему, выпущенная Рижским заводом грампластинок, когда была нарушена монополия фирмы «Мелодия». Это был, если не ошибаюсь, сборник. И эта песня стала сходу одной из самых любимых. И название-то переводится как «Хрупкость», да, или «Хрупкий».
4: Да, да-да.
3: В принципе, вот даже не понимая слов, а такое бывает, да, атмосфера и настроение песни — это хрупкость. Это только гениальный музыкант мог такое написать.
4: Да, с тобой

0: говоря, я маленькая сижу, все уехали, оставили меня одну, ну как маленькая, не совсем, уж там мне лет 13. Собираю пазл, и у меня как раз с одной стороны Джордж Майкл, с другой стороны Стинг, и я, знаешь, всю ночь туда-сюда верчу кассету.
1: Ты в нормальной компании была.
0: Да, да, и, да, было шикарнейшее, знаешь, до сих пор помнят, прекраснейший Новый год, мне было очень хорошо, я была одна и собиралась сунуть пазл. Так что послушаем отличную композицию Стинга «Фиджайл» в испанском исполнении, она называется «Фрахилия». Вспомним прошлое и окунемся в настоящее прямо сейчас в эфире «Мадрид-Бадрид».
2: А также сложим пазлы.
0: Да.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Да, дорогие друзья, я надеюсь, что вы уже сегодня ничему не удивляетесь. Это программа «Мадрид бодрит» в прямом эфире «Радио Шок». Александр Вяль, Макс Темнов немножечко помогает. Алексей Пронин, человек, который знает все о классике мирового рока. А знаете почему? Потому что он подписан на канал.
3: Некоторым образом, да.
2: Календарь меломана. Шучу, он его организовал, он и ведет его. Это классное место, подписывайтесь. Равно как

0: Телеграм-канал, который называется «Мадрид Бодрит». Ну и «Радио Шок» вам тоже в помощи. Наша официальная страница ВКонтакте. Там все ссылочки мы всегда и на все даем. Александра. Продолжим. Вернее, уж так
1: да,
0: будем
1: да,
0: потихонечку.
1: Да.
0: Так,
1: да.
0: Так, так, так.
1: Да-да, выходим и на нашу с тобой нелюбимую финишную прямую, к сожалению.
0: Я люблю.
1: Ну, тут, как всегда, у нас там расходятся периодические мнения, это нормально, в эфире мы даже так иногда озвучиваем. А прежде чем мы поставим следующую композицию, которую нам Алексей чуть попозже расскажет, я вначале хотела бы узнать у тебя, Алексей. Никому, между прочим, из наших гостей я такой вопрос не задавала, а вот тебе почему-то захотелось. Как тебе красный треугольник, где находится студия «Радио Шок»?
2: Я шел сюда по навигатору и шел в светлое время суток. И еще я сделал несколько незабываемых фотографий, чтобы получше сохранить в памяти атмосферу этого места.
0: Дай бог не последний раз.
2: Спасибо. Место не, да, ну место не туристическое, но Питер, он настолько, Санкт-Петербург, он настолько разнообразен и прекрасен в своих разных проявлениях, что для меня это еще одно звено в цепочки моей
0: культурной цепочки.
1: Культурной
0: дорогие
1: программе, да-да.
0: Да, дорогие друзья, ну мало того, что у нас сегодня высокохудожественная программа, она еще и высокоморальная, так еще и прям вечер правильных ответов от Алексея Брунина.
1: Саша. Да-да, Алексей этим ставится. Ну что же, Алексей, представь последнюю композицию. Прямо до того, как мы закончим «Мадрид Бодрит», мы с тобой послушаем Роберта Уильямса.
0: И кто скажет плохое про Робби Уильямса? Вот не надо, вот сейчас не надо.
1: Да, молчу, поэтому, пожалуй, дам слово вам.
2: Робби Уильямс покинул супер успешный бой-бенд Take That, выпустил после этого свой первый сольный сингл. Это была песня «Freedom» Джорджа Майкла. А потом, потом он начал раскручивать свой первый сольный альбом, и песня «Angels», она является четвертым синглом его первого дебютного альбома, но именно ее можно считать прорывом, который закрепил статус Робби как международной звезды. Поэтому, опять же, не мудрено, что песня была переведена на испанский язык и спета, на мой взгляд, не менее замечательно, чем на английском оригинальном языке.
0: Александра?
1: Мне тут, честно говоря, не добавить, не прибавить. Алексей все правильно говорит. Поэтому я считаю, что нам нужно попрощаться, благо новые музыканты пришли уже в студию следующие. А мы с тобой, Алексей, я надеюсь, еще не один раз встретимся в эфире «Мадрид Бодрит». Календарь меломана – мой один из самых любимых телеграм-каналов.
0: Подписывайтесь.
1: Каждое утро.
2: Спасибо,
1: да,
2: спасибо.
1: Каждое
2: спасибо.
1: Утро, как и мною, как и все твои 10 тысяч других подписчиков, начиная день с него. Спасибо тебе за него. И очень рад, когда ты приходишь ко мне в эфир.
2: Спасибо.
0: Алексей, огромное спасибо, что побывал у нас в студии. Спасибо за прекрасную музыку. И я тоже надеюсь, что, да, возможно, что и скорых встреч в нашем эфире. Все, господа, всем пока, всем спасибо, было круто. Робби Уильямс, надо было бы сказать Стинг, конечно, но нет, Робби Уильямс. Все, дорогие друзья, следите за анонсами. «Мадрид Бодрит» скоро вернется. Ну, я сегодня хотел бы попрощаться, но нет, еще похеру немножко тут. Хорошо. Все, всем пока.
2: Пока.
1: Поехали.

0: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радио Шок.
1: Прямой эфир на Радио Шок. Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио Шок.
2: Все именно так, и, дорогие друзья, продолжается Большой Четверг в прямом эфире Радио Шок. И в качестве частично командующего, частично нажимателя кнопок сегодня выступает по традиции Максим Нов, как всегда бывает у нас в студии по четвергам. Для тех, кто пропустил, я по традиции напомню, что сегодня у нас уже город в осколках начался во сколько? В 16:00. И я даже побоялся слушать то, что делала сегодня наша эфирная хулиганка Крис Ю. Вот, но вы послушайте обязательно, потому что завтра будет запись эфира. Насколько я понимаю, там что-то опять было такое, что-то была философия, эзотерика и всякое такое. Ну, они это любят, те, кто начинают эфиры в 16:00. Ну и, конечно же, сегодняшний выпуск программы «Мадрид-Бадрид», где у нас был самый настоящий московский турист, да? Да-да-да, дорогие друзья, вот тот самый москвич, который приезжает сюда отдыхать, вы таких не видели, а мы вам сегодня его показали в прямом эфире Радио Шок. Вы не поверите, это была программа «Мадрид-Бадрид». Если вы пропустили, то это очень плохо, не пропускайте больше наших прямых эфиров. Ну и в любом случае подписывайтесь на телеграм-канал, который называется «Мадрид-Бадрид», и телеграм-канал нашего гостя Алексея Пронина, который называется «Календарь меломана». Там много всякого интересного, подписывайтесь, и будет вам счастье. Страница Радио Шок ВКонтакте тоже прямо вот к вашим услугам. Подпишитесь и будете узнавать прям вообще обо всем, что происходит не только в нашем эфире, но и, например, в нашей прекрасной северной столице, в самом культурном городе мира. И какая, собственно, культурка у нас тут процветает. Именно культурке сегодня у нас и будет посвящена какая-то часть сегодняшнего вечера. Итак, дорогие друзья, программа «Город в осколках», которая рассказывает вам не только о каких-то фестивалях, карнавалах, там, театрах, художниках и всяком таком, но и открывает для вас новые имена. И сегодня как раз вот у нас в студии уже целых 3 рок-музыканта. Они обещают, что их будет 4. Это уже о многом говорит. Это заставляет меня насторожиться. Помогите мне, дорогие друзья. Друзья, radioshock.ru, кнопочка общения, это место, где находится наш чат, и где вы сможете передать приветы и спросить что-нибудь у наших сегодняшних гостей. А именно, дорогие друзья, у нас в студии не кто-нибудь, а петербургская группа, которая называется «Геосфера». И я прямо с огромным удовольствием, во-первых, представляю вам человека, который расположился у прямо второго микрофона, немножко далеко, мы сделаем, чтобы это было немножко поближе. Арсений, не бойтесь микрофона, это Арсений Редько, человек, который играет на гитаре и рассказывает разные истории на концертах. Арсений, привет.
3: Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Максим. Приветствуем вас всех на нашем радио.
2: Ах, молодец, вот хорошо начал, хорошо, хорошо. Вот, ладненько, мы этот момент вырежем из эфира впоследствии. Арсений, насколько тебя можно назвать лицом и голосом коллектива, потому что, судя по видеозаписям, которые я посмотрел, ты прямо там на концертах целые рассказываешь истории, чуть ли не поэмы.
3: Ну да, в принципе, как и гитарист, и бэк-вокалист, я присутствую на сцене, рассказываю истории, да, мы этим делимся с нашими друзьями, вот. А наш главный вокалист, конечно, приедет чуть попозже.
2: Это будет тот самый знаменитый рояль в кустах. Радиошок, да. Без рояля в кустах.
4: Там
2: это
4: скорее баян в кустах.
2: Вот, дорогие друзья, сейчас вы услышали голос главной ударной силы группы «Геосфера» Валентин Недвига. Недвига же.
4: Именно так.
2: Привет, Валентин.
4: Всем привет.
2: Дорогие друзья, бас-гитара, причем от себя добавлю, что прямо очень хорошая бас-гитара. Евгений Евдокимов.
4: Всем привет. Привет.
2: Господа, с чего бы я хотел начать наш сегодняшний искрометный эфир? Слушайте, группе получается так, что еще и года-то нет. Получается так ведь, да?
3: Получается, что да, с 25-го года мы стали заниматься плотно музыкой. Вот. Хотя познакомились мы довольно давно, еще больше 20 лет назад в геофаке.
2: 20 лет назад?
3: Да. Знакомы мы больше 20 лет. Мы познакомились на геофаке, где вместе учились. Именно там завязалось наше знакомство. Именно.
2: То есть, смотрите, пошло... господа, сейчас вот вас трое здесь в студии, и все учились прямо на одном факультете, в одной группе. В одной группе?
4: Нет, мы учились в разных кафедрах, но постоянно пересекались.
2: Слушайте, у меня сейчас будет вопрос, вы меня за него простите, пожалуйста. Географический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
4: Именно так. Так. Да? Все.
2: Слушайте,
4: верно.
2: А чему учат на географическом факультете? Карта разглядывать или как вообще, что?
4: У всех по-разному. Кого-то учат, например, Алексея разглядывать и рисовать эти карты.
2: Вот именно поэтому он опаздывает.
4: Он пока рисует.
2: Хорошо, Валентин, чему учили? Давайте в эфире на «ты». Все равно.
4: Да, да.
2: Валентин, чему тебя учили на географическом факультете?
4: В первую очередь охрана природы. Вся там растительность, это все на мне сидело, ползать по деревьям. Опа. Под деревьями.
2: И букашки-таракашки?
4: Без букашек обошлись, просто, да, травочка-муравочка. Вот
2: цветочки.
4: Такого,
2: да, хорошо. Цветочки, да. Евгений, а вряд ли на географическом факультете тебя учили играть на бас-гитаре?
5: Нет,
2: хотя,
5: конечно.
2: как знать?
5: Нет, конечно, я намного раньше этим занимался, еще с юности.
2: Но сейчас про географический факультет.
5: Да, про географический. Я там отвечал за погоду.
2: Опа! Это называется гидрометео...
5: Гидрометеослужба.
2: Окей, значит, один охранял природу, второй отвечал за погоду, Арсений.
3: Я эколог.
2: Вот это, наверное, хоть это рассматривал.
3: Я эколог, как? Это, так сказать, уже то, что связывает все остальные знания по географии, геоэкологии в единую сферу взаимоотношения организмов с живой средой, с окружающей средой. В общем, у нас получается... многогранная группа, то есть каждый занимался какой-то стороной своей географии. Да?
2: Хорошо, конечно. Слушайте, насколько группа «Геосфера» отвечает за сохранность петербургской музыкальной среды? Раз уж так.
3: На 100%. На 100%.
2: Хорошо. Смотрите-ка, 1 мая вы поучаствовали в фестивале, который называется «Runway», который организуют наши большие друзья «Jet Concert», которым мы, конечно же, передаем привет. И так получилось, что вы прям победили. Как вы думаете, почему вы победили? Почему именно вы?
4: Победили именно на... имеется в виду выступление? Да. Потому что тут две победы у нас было.
2: Рассказывайте. Да,
4: первая победа — это, собственно, то, как мы выступили. Я думаю, что у нас основное — это наша энергетика. И то, что мы все-таки... сейчас все группы хорошо играют, но все одинаковые. А мы играем плохо, но мы играем лучше всех плохо. Вот так вот. И мы берем своей энергетикой, чтобы... все нас запомнят.
2: И чтобы вот эти музыкальные минусы, они оставались
4: на втором. Это все у нас идет более такое концептуальное, все вместе. То есть у нас музыка — это музыка, а то, что мы на сцене делаем, это вот все вплетается в одно единое целое.
2: Логично.
4: Да, а многие музыканты просто отыграли хорошо и ушли.
2: А вы пришли на фестиваль, сыграли и ушли, или посмотрели на выступление ваших коллег?
3: Мы все посмотрели, все оценили, все взвесили. А самое главное, что мы пришли к выводу, что в данный момент нужно играть концептуальный рок. Концептуальный рок вот расскажет Евгений, что это такое.
5: Ну да, мы пришли к этому. Концептуальный рок, так можно это назвать, стиль сюрреализм. Это чтобы...
2: Стиль сюрреализм.
5: Да, это вот. Чтобы...
3: Рок в стиле сюр.
5: Да, не просто чтобы музыка, но еще какой-то сюжет. И чтобы каждая песня составляла какой-то единый сценарий. Возвращала, да, к предыдущей песне, либо к следующей. И важно, что у нас еще присутствует на концерте видеоряд. Вот. Александр, наш художник, его сейчас в студии нету, но передаем ему
2: привет.
5: То есть
2: это пятый участник коллектива,
5: да, получается?
3: Да,
5: можно сказать,
3: полноценный
5: так,
3: участник,
5: конечно.
3: Окей. Александр.
2: Слушайте, и, скорее всего, есть еще шестой в виде ноутбука. Ведь есть же, наверное, ноутбук, наверняка.
4: Кстати, естественно, он был, да. Им заеду, кнопочки нажимаю. Я, как барабанщик, везде тыкаю. И вот кнопочки я тоже нажимаю.
2: Хорошо, а что в этом плейбеке? Извините, ноутбуки. Извините, вырвалось. Или все-таки плейбек какой-то есть?
3: Да, ну на концерте мы используем, конечно, плейбек, чтобы разукрасить, придать новые краски звучанию. Да, это очень интересно звучит. Вот. Но основная идея все-таки у нас на гитары, на ритм-секцию. То есть такой классический, хороший хард-рок.
2: Хард-рок. Я бы... Слушайте, я когда посмотрел ваше концертное выступление, к сожалению, с аудио... Ну, мы сегодня послушаем немножко, но хотелось бы получше, и об этом тоже поговорим. Мне в первую очередь в голову пришло слово «диско». У вас не было такого?
4: Ну, нет, у нас есть, по крайней мере, одна песня, которая максимально отсылает туда... пропасть.
2: И тут я прокололся, что смотрел одну песню. Нет, дорогие друзья, это не так. Но слушайте, это и правда. Мне кажется, что это во многом и выгодно отличается от того, что в основном сейчас звучит на петербургской рок-сцене.
3: Диско.
2: Ну, не диско, а концептуальный рок, который играет группа «Геосфера». А теперь давайте-ка я процитирую. О, слушайте. Энергичный скуф рок. Вот теперь давайте поясните.
3: Это было у истоков. нашего творчества.
2: 20 лет назад.
3: Нет.
2: Алексей, здравствуйте. Почему опаздываете?
6: Карелия задержала меня.
2: И я представляю вам вокалиста группы «Геосфера», человек, который знает все эти концептуальные истории прям вообще от и до. Алексей Гончаров. Алексей, привет.
7: Привет, привет. Пришлось учить эти истории, поэтому я их точно знаю.
2: Окей. Как выпускник географического факультета, почему же так, а? Вот выпускник географического факультета должен на местности ориентироваться прямо, ну, нет, опоздал.
7: Я опоздал, потому что слишком долго ориентировался по задачам картографического характера.
2: Вот, это правильный ответ. Слушайте, господа, что значит на старте был Скуфрок? 20 лет назад был Скуфрок?
3: Нет, Скуфрок был, когда, значит, история вообще как все завертелось. У нас была встреча выпускников 20-летия.
2: Ага.
3: Это был конец 24-го года. Мы там хорошо посидели, хорошо приняли и решили, что как бы, ну, что сидеть-то, нужно начинать музыкой заниматься. Потому что у всех за плечами...
2: Географический факультет.
3: Был, во-первых, географический факультет, а во-вторых, как бы и опыт музыкальный, соответственно.
2: Об этом поговорим обязательно и очень скоро.
3: С Валентином мы собрались, потом к нам присоединился Алексей. Потом к нам присоединился Евгений, и вот у нас собрался костяк, и уже с 25-го года стали плотно репетировать,
2: плотно заниматься. То есть какого-то одного зачинщика не было, это вот такое коллективное решение старых друзей.
3: Да, можно и так сказать. Все горели желанием творчеству уйти, и, соответственно, ушли в творчество практически с головой.
2: Алексей, что добавишь?
7: Все давно собирались, а Сеня всех собрал.
2: Окей, хорошо. Поскольку у группы всего год, ну, придется поговорить о том, чем вы музыкально занимались, собственно, до этого. Алексей, мы в эфире на «ты», хорошо?
7: Да, не проблема.
2: Окей, Алексей, ты прям прирожденный вокалист, ты прям учился вокалу, прямо вот всю жизнь музыкальную был вокалистом до этого.
7: Да, я сейчас все расскажу. Я в 6 лет пошел заниматься баяном, а в 7 пошел футболом. Параллельно делал это года 3-4. Футбол победил. Ну, это, так как это была школа, там был хор и сольфеджио. Очень все любят сольфеджио в этом возрасте. Ну, футбол победил. Ну, видимо, не до конца, потому что я им занимался всего лишь 8 лет. 16 до 15 лет. А дальше, вот, опять возврат к музыке произошел.
2: То есть получается, что «Геосфера» — это прямо твой первый такой шаг в серьезную вокальную область. Прямо к микрофону, на сцену. Ух, вот это все.
7: Ну, может быть, КВН еще был. К микрофону.
2: Хорошо.
3: Да, студенческий КВН. Это было круто.
2: Соответственно, географического факультета.
3: Безусловно.
2: Если это словосочетание будет звучать сегодня слишком часто в эфире, вы меня так сделаете вот так вот.
7: А вы можете произносить геофак?
2: О, великолепно. Вот сразу чувствуется профессионал. Арсений, твой музыкальный опыт до появления в «Геосфере» и до того, как вы встретились на встрече выпускников?
3: Да, в студенческие времена занимался музыкой, играл в разных проектах, таких как «Каббала», «Латекс», «Камаять».
2: Уже тревожные названия.
3: Они все доходили до какой-то планки, но потом уходили.
2: И вряд ли это был русский рок или какие-то вдумчивые баллады.
3: Это было очень интересное творчество, разностороннее, и балладное, и рок, и экспериментальный рок. Вот. У нас даже в свое время в студенчестве с Валентином была коллаборация. У нас была группа «Не цветы», которая, по-моему, даже дала какой-то концерт.
4: А есть такая, или была такая группа «Цветы», и мы хотели от нее максимально отличаться. Ну и, собственно, было...
2: А почему, собственно, именно от группы «Цветы»? Видимо, в детстве так
4: заело. Слишком много ее было в детстве. И вот мы были «Не цветы». Сколько-то лет, года два, наверное, поиграли вместе.
2: Ничего себе. Вот это, скорее всего, был какой-то лютый панк-рок, нет?
4: Это был смесь готики, хард-н-хэви, русского рока. А так как мы все плохо играли, у нас получался панк-рок.
3: Но хороший панк-рок.
4: Но хороший.
2: Дорогие друзья, только сейчас в прямом эфире «Радио Шок» прозвучала формула успеха от группы «Геосфера». Евгений, бас-гитара. Расскажи, пожалуйста, о своем музыкальном опыте. Почему именно бас-гитара? Или и только ли бас-гитара у тебя раньше была?
5: Да, ну, начал я этим заниматься где-то еще в школе. Не помню, лет 14-13. Вот.
2: Прямо вот в 14 лет. Мама, я хочу быть бас-гитаристом.
5: Да не, ну я не спрашивал родителей. Я просто взял и стал играть. Вот.
2: Видимо, что-то послушал и тебе захотелось. О, я так же.
5: Конечно.
2: А что это было?
5: Ой, было много разных коллективов. Альтернативный рок, наверное, в основном то, что я запомнил с этого времени.
3: Трэш-метал.
5: Трэш-метал.
2: Ну, между прочим, для бас-гитариста это не самая плохая школа.
3: Это база.
2: Ну, это надо уметь, скажем так, на мой взгляд. Хорошо, и с тех пор?
5: С тех пор, потом я завязал с этим где-то, когда как раз на геофаке мы учились. И вот, спустя 20 лет решил возобновить карьеру.
2: Слушайте, прямо какая-то удивительная история. Такое возвращение в карьеру спустя очень-очень много лет. Давайте-ка перебьем это какой-нибудь хорошей композицией. Сначала... Или
3: мы готовы
2: записи.
3: Да, исполнить песню студенческих времен как раз-таки.
2: О, дорогие друзья, итак, сейчас прозвучит студенческая народная композиция от группы «Геосфера». Звучала ли эта песня на фестивале «Runaway» и звучит ли она у вас на многочисленных концертах, о которых мы еще расскажем?
3: Да, песня написана еще в студенческие времена и звучит на всех концертах. Сейчас мы ее обновили, соответственно, сейчас мы ее исполним в акустическом варианте.
2: Слушайте, а «Геосфера» часто ли, было ли такое, чтобы вы играли прям в акустике?
3: Вот сейчас готовим программу. Кстати, благодаря вашему радио мы...
2: Уже лучше, уже... сейчас уже немножко получше.
3: Подходим к этому.
2: Итак, я бы назвал это так. Абсолютнейший эксклюзив в прямом эфире «Радио Шок» группы «Геосфера», которую вы могли видеть на больших фестивалях, на громком звуке. А сейчас в такой домашней, уютной обстановке нашей небольшой студии сыграет прямо акустику. Акустика — это будет прямо абсолютно живой звук. И мы насладимся этим прямо сейчас, как будет называться, композиция.
3: Композиция называется «Мы встретимся».
2: И ее предварит история.
3: История следующая. Написана она в студенческие времена. Да, такой у нее студенческий вайб, характерный для беззаботной студенческой жизни. Да, кстати, хотел, прежде чем начать исполнять, поблагодарить всех наших друзей, которые помогли нам, так сказать, победить в голосовании. Вот, передать большой привет друзьям, родственникам. И, соответственно, передать большой привет организаторам фестиваля Яне и Яну Торскому.
2: Присоединяемся.
3: Большое вам спасибо. У вас отличный фестиваль, супер звук и свет. И, соответственно, будем рады, если вы нас еще позовете. Вот. Так что начинаем, ребята.
2: И прежде чем прозвучит песня студенческая, народная, и просто необходимо взбодрить молодых музыкантов, которые сейчас невероятно волнуют. Молодых, сказал хорошо, да?
3: Молодой, не молодой.
2: Здравствуйте, я из Владимира, Валентина. Слушаю вас и радуюсь. Валентина, а как вы сейчас обрадуетесь? Я даже не боюсь представить. Приступим, господа.

0: Свет в осколках. На радио Шок.
1: Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем. Это действительно программа «Город в осколках». Прямой эфир «Радио Шок». Большой четверг. Макс Темнов. Группа «Геосфера» у нас сегодня в студии. Теперь уже в полном составе. И даже если вы ничего не знали об этом коллективе, вот только что сейчас смогли не только что-то узнать из рассказов наших гостей, но прямо вот от живой музыки, которая вот сейчас прямо у нас и прозвучала. Господа, расскажите мне, пожалуйста, вот за год своего существования, ну, меньше, чуть-чуть меньше года. А сколько группа уже сыграла концертов?
2: Сколько?
1: 5? Сколько?
2: 5-6.
1: Смотрите-ка, 5-6, и сейчас поправьте меня, но, по-моему, большинство из них 5-6, значит, 4-5 это было и фестивали, и, по-моему, только одно сольное выступление, или даже и не было сольных?
2: Первые наши два концерта, первый наш концерт, это был сольный концерт для своих, на студии «Там, где хотят петь». У Андрея отличная студия, кстати, отличный звук.
3: Андрей, привет. Да. Да,
1: вы
3: привет,
1: там репетируете, Андрей, и там пробуете записываться, да?
2: Да.
1: Расскажите немножко поподробнее о студии, что же мне рассказать о хороших людях.
2: Да, отличная студия, отличный там звукорежиссер Андрей, который заведует всем этим делом. Вот, передаем ему большой привет. У него отличный аппарат, супер классный свет, звук. Мы там провели первый наш пробный концерт для своих. В общем, всем понравилось.
4: Второй пробный мы тоже там провели. Понравилось тоже всем. Вообще Андрей очень горит своим делом, поэтому он в звук погружается максимально, пытается сделать, чтобы нам хорошо было, музыкантам и слушателям тоже. Поэтому там хорошо выступать.
1: Ну, на хорошей студии, согласитесь, что иначе да, и быть не может. Да. Никто же не пойдет.
4: Хорошо. Да, что... плюс еще у нас был один в Гаркунделе, у нас было сольное выступление.
2: Гаркундель, да, кстати. Олег Алексеевич, тоже большой привет.
1: Олег, привет тебе огромнейший. Слушайте, раз уж получилось, что и первый, и второй, и третий были сольными, это я веду к тому, что много ли сейчас у группы композиций-то в репертуаре?
2: Десяток точно есть, и еще десяток в разработке.
1: Прямо есть. Прямо. Слушайте, есть. А в основном это песни, которые рождаются сейчас, или то, что было написано 20 лет назад? Ну, песня студенческая, которая возвращает нас к далекому...
2: Основа — это то, что... написано уже сейчас, уже при совместном творчестве, поскольку были наброски, у кого-то свои, там, у кого-то музыкально, у кого-то текстовые, мы ходили в нашу совместную аранжировку, теперь исполняем, теперь получилось, так сказать, это совместное наше творчество, вот так скажем.
1: Ну, это очень круто, слушайте. И после этого вас понесло в фестивальный петербургский водоворот, видимо, так.
3: Просто начали пробовать, просто... Репетировать в стол, как бы, это одна история, а публика...
1: Выступать для своих, да, тоже хорошо,
3: да,
1: но...
3: А такое... как вот живая публика на это реагирует?
2: Себя показать, других интересно. Посмотреть, очень интересно.
3: Очень. Вот.
2: Это такой даже спортивный интерес и, конечно, драйв, да. Вот тогда уже ощутили драйв.
1: Хорошо. Пропало ли у вас такое чувство тревоги перед выходом на сцену, такое, ну, слово боязнь какой-то, наверное, не очень, но такой мандраж предстанический. Присутствует ли это? Или уже все, выходим как-то?
4: Лично я все время мандражирую, как бы это ни звучало.
5: Но легкий мандраж, конечно, должен быть. Как?
2: Кайфовый, да. Кайфовый мандраж.
3: Это задает какую-то, да, серьезность и тон какой-то свой.
1: Ну, я даже добавил бы так, что если его нет, значит, с группой уже что-то не в порядке, и надо срочно что-то менять. Надеюсь, что вы с этим согласитесь. Вы уже подали заявки на несколько прямо таких серьезных мероприятий. «Окна открой», например.
2: Да. Алексей, где еще у нас, по-моему, «Окна открой»?
3: У нас еще фестиваль «Каменный стол». Это арт-фестиваль, там не совсем о музыке. Да, там больше

0: Привет ребятам из геофака. Сейчас проводим беседы и с вузами на тему того, чтобы привлекать молодых специалистов и педагогов к тому, чтобы участвовать в фестивалях науч-попом, так сказать, ну, с научно-популярной тематикой.
1: И чем черт не шутит, может, в какой-то момент это перерастет прямо в научно-популярный музыкальный рок-фестиваль. Почему бы и нет?
0: Ну, так как там все идет.
1: Обязательно, конечно. Слушайте, господа, а вот композиция, которую мы сейчас прослушали, я почему-то продолжаю называть студенческой, если это не так, поправьте меня. Слушайте, а как складывается эта аранжировка, гитарная партия, в какой момент вокал вступает, почему именно так вступает, почему именно с такими акцентами, почему такой бас, вот это вот вся кухня. И потом, ну, слушайте, это же не может родиться вот такой прямо на ровном месте. Наверняка тоже в чем-то вы опираетесь на то, что вы слушаете, и на то, что вы любите.
0: Конечно. В принципе, в основе все лежит то, что мы где-то слышали, что-то где-то ищем новые какие-то звуки и так далее. Но, в принципе, это то, что касается этой песни. Она написана давно, студенческие времена, поэтому она уже сыграна.
1: Ну, поскольку она обрела жизнь вот сейчас,
0: да,
1: прямо.
0: А сейчас мы подходим к тому, что мы тоже ищем какую-то концепцию и в музыке, и в текстах. И вот у нас есть, например, так сказать, песня из последнего времени, мы можем ее тоже представить, сыграть, которая называется «Сердце усталого города». Она уже носит, так сказать, немножко другой оттенок, но можем попробовать исполнить.
1: Попробуем обязательно. Я просто сейчас хотел бы так вот подвести вот к этому стандартному вопросу, но мне правда интересно. Вот, Арсений, смотри-ка, когда создаются песни, твои гитарные партии, какие-то моменты в аранжировках, что ты слушаешь и от чего ты отталкиваешься сам? Вот. Что для тебя хорошо?
0: В первую очередь текст, в первую очередь смысл в тексте. А дальше...
1: Тексты, Алексей, или совместное творчество, или как?
0: В основном мои есть совместные с Алексеем тексты. Вот, соответственно, основа текст. На текст кладется мелодия, которая тоже сочиняется под гитару. Дальше на репетиции...
1: Совместно?
0: Да.
1: Окей.
0: Дальше на репетиции проходит аранжировка, которую мы все вместе делаем с барабанами, с ритм-секцией, с басом. Включается Алексей, уже смотрит вокальную партию. Наверное, такой процесс идет.
1: Хорошо. Ну, Алексей, у тебя как? На первом месте? Ну, вот ты как вокалист, все-таки твоя работа — это так или иначе слова. Насколько это для тебя важно, и вносишь ли ты какие-то коррективы? И важна ли вообще музыкальная часть?
2: Ну, нет, безусловно, музыкальная часть — это основа музыки.
1: Поверь, бывают такие истории, когда вокалист говорит: слушайте, главное, чтобы они не мешали.
2: Ну, это, кстати, я понимаю, когда так говорят, когда... перекрученные.
1: И что-то вроде справедливое, да, есть, да.
2: Тут понятно. А вообще, Арсений правильно сказал, что основа текста — это смысл. Как бы, если нет смысла, то это просто речевка.
1: Окей, хорошо. Валентин, для тебя самое важное при аранжировке и...
3: Да, на самом деле, самое важное еще, это надо вернуться к вопросу, который был там в самом начале где-то, про опыт. В группе «Геосфера» мы играем меньше года, и меньше года я играю на барабанах.
1: Опа!
3: Да, то есть до этого я играл на гитаре, на бас-гитаре. Поэтому для меня и сейчас в музыке, в нашей, которую мы сейчас играем, мы приходим на репетиционную точку, я просто в основном слушаю и пытаюсь уловить тот ритм, который у меня, ну, потом буду исполнять. А уже дома сижу и... придумываю там.
1: Ты сел за барабаны?
3: Ну, я так потихонечку настукиваю на барабанах, когда на репетиции, а потом дома придумываю что-нибудь чуть-чуть подразнообразить.
1: Или потому что вы долго искали барабанщика, его нет.
3: А я хотел, я мечтал стать барабанщиком.
1: Хорошо. Прямо сам или ты где-то учился?
3: Сейчас же мастеров-то... Да, начал я сам, а потом мы там, где репетировали какое-то время, я нашел хорошего, замечательного преподавательницу, который меня потихонечку подучивает время от времени. Анастасия, привет, если вдруг слушаешь.
1: Круто, хорошо. Евгений, для тебя, как для представителя басовой линии, что важно при создании композиции?
4: Ну, бас, конечно.
1: Логично. То есть слова ты, в принципе, слова вообще не важны. Или как, или что?
4: Да не, ну главное, чтобы все гармонично звучало. Вот, и бас, и гитара, и ударные обязательно.
1: Окей. Мелодия песни важна ли?
4: Конечно.
1: И тут сразу же начнется, сразу же появится куча народа, которые скажут: а, это мелодист, и тут мелодии красиво поют.

0: Это вообще не рок, это уже попсидина какие-нибудь. В роке не должна быть мелодия, или как?
1: Не должно быть, как же? Без мелодии, мне кажется.
2: Жирный бас основа.
0: А вот тут я полностью поддерживаю предыдущего оратора. Хорошо, давайте сейчас тогда продемонстрируем и жирный бас, и великолепные тексты. И прям все прям продемонстрируем. Еще живьем, да?
2: Да. Песня называется «Сердце усталого города».
0: Хорошее название, лирическое. Группа «Геосфера», прямой эфир, радио «Шок», город в осколках. Живая музыка. Прошу, господа.

0: Слушай шок. Радио. Слушай шок. Шок. Радио шок.
1: Да, господа, ну слушайте, это было сильно, и я просто, знаете, обязан сейчас, чтобы как-то немножко понизить градус творчества, которое происходит в студии, я сделаю вот так.
2: Город в осколках. На радио Шок.
1: Да, дорогие друзья, город в осколках, прямой эфир радио Шок, группа Геосфера у нас сегодня в гостях, прям в полном составе, ребята рассказывают о себе, и мало того, что рассказывают, еще очень классно играют и поют прям, ну, невероятно душевные и разные песни. Вот. Хотел бы спросить, вот, если закончить с творческим процессом, часто ли вы репетируете, насколько важно Геосфере часто собираться и видеть друг друга?
3: Как минимум раз в неделю, а лучше два. Но в целом одного раза на данном этапе, наверное, достаточно.
1: Достаточно, потому что не предвидится каких-то ближайших прямо срочных выступлений?
3: Не, перед выступлением, безусловно, мы там учащаем встречи, грубо говоря, там за два дня, за день мы обязательно репетируем программу выступления.
1: Хорошо. Насколько для вас важно, чтобы... Нет, скажу так, насколько возможен на концертах элемент какой-то импровизации среди вас четверых? То есть то, что не было запланировано на репетициях, и вдруг там на концерте, ну что-то там,
3: ну... Ну, в тексте всегда можно там накинуть.
1: В тексте-то...
4: Пару хуков.
5: Да, у нас еще есть несколько песен, которые мы примерно, как раз она без подложек идет, без нашего верного ноутбука, где мы можем в процессе что-то по-другому сыграть, больше, длиннее сделать какой-то там элемент, часть песни. Там, вот там как раз получается такая некая импровизация.
1: А то, что касается ноутбука, то есть от и до, и все моменты, вот прям до секунды вся песня прочитана?
5: Ну, более или менее. Но все равно тексты могут, да, там немножко меняться. У нас есть тексты, где вообще чуть, мне кажется, ни разу не повторилось одинаково.
1: Алексей, это правда?
3: Песня «Коньяк» она называется. Мы сегодня не будем ее, наверное, исполнять.
1: Да. Четверг, еще рано.
3: Да, это более...
1: Сегодня только про любовь. Песня.
4: Ну, кстати, да, песня тоже посвящена нашему хорошему другу Александру, который завязал. И, собственно,
6: Саня, привет.
4: Он дал на верный путь.
3: Он, кстати, вот, географ. Друзья. Александр географ, он сделал усилие, завязал, и там вся песня посвящена. Когда он на концерте, она в два раза хлеще звучит.
1: Дорогие друзья, будьте как Александр, ведите здоровый образ жизни. Я считаю, что вот это вот прям правильно. Есть ли у группы Геосфера какие-то планы на студийную работу? Тем более, что вот она практически студия у вас. Под боком.
5: Ну, на самом деле, уже, конечно же, есть. Песен набралось как раз на альбом. Мы уже даже приступили, записываем. Несколько песен записали. Поняли, что частично надо уже переписывать. Но в целом уже движение прям как раз в этом идет в эту сторону. Самое сложное сейчас, наверное, осталось, это придумать название будущего альбома.
1: О, да, это всегда сложно.
5: Да, если там кто-нибудь в чатиках или у нас в нашей соцсети напишет куча разных вариантов названий нашего будущего альбома, мы будем признательны. Так что вот такой конкурс небольшой запускаем.
1: Окей, у нас тут есть несколько сообщений. Может, мы просто выберем какое-нибудь сообщение из этого. Ну, всякое бывает. Магия рок-н-ролла. Алексей хотел что-то добавить.
3: Да, присоединяйтесь к нашим соцсетям.
1: Логично. Хорошо. Насколько для Геосферы, группы Геосфера, насколько для вас важно, чтобы новые песни появлялись в репертуаре регулярно? То есть, допустим, вот месяц уже что-то мы ничего не делали, надо новую песню. Как вот следующий концерт, обязательно надо что-то новое исполнить.
4: В данный момент у нас идет написание новых песен, и идет параллельно большая работа над рок-мюзиклом. Да. Рок-мюзикл мы хотим сделать.
1: И вот часть этого рок-мюзикла сейчас вот какие-то наметки, они прямо на концертах уже есть.
4: Прямо есть, да, наметки. С нами работает Александр, который отличный художник, отличный, так сказать, сценарист, который помогает нам во всех этих вопросах.
1: Это то, что за вашими спинами на концерте, видеоряд.
4: И в том числе. И в
1: что
4: том
1: еще?
4: Числе мы хотим привлечь уже начинающих артистов, чтобы они участвовали в определенных, так сказать, сценических уже проработках, которые мы хотим уже на большую сцену вынести. Потому что сценарий уже частично написан. Это будет космический такой сценарий, космическими пиратами с поиском новых артефактов затерянных под названием Барматроны, которые мы должны отыскать. Там будет интрига, любовная линия, в общем, много всего интересного, детективная история. Я думаю, что, наверное, в течение года мы постараемся что-то на эту тему сделать. То есть у нас такие планы.
1: Слушайте, господа, а почему мюзикл из жизни, из фантастической жизни, из космоса и далеких планет, а не мюзикл, а студенческой жизни, например, на геофаке?
5: Так,
3: космический географ.
5: У нас же получилась геосфера, а геосфера, она же не сама по себе, она в космосе, и мы тут сразу же... Она нигде не заканчивается, она летает вот в нашей вселенной, и мы тоже свое творчество переносим ввысь, вдаль, в бесконечность.
1: Хорошо. Слушайте, ну да, это правда. И даже здесь, вот здесь, в студии, и даже здесь геосфера, прикиньте, вот она как везде-то. Слушайте, давайте обратимся к нашему чату, господа. Вы давайте подписывайтесь, и мы тогда передадим вам привет, и вам же будет очень приятно. Вот у вас тут вот, группа геосфера поддерживают. Но ведь встретились и не зря, ребята, успехов вам. Это, видимо, спасибо про вашу встречу, на встречу выпускников. И свет у Андрея хороший. Что это значит?
4: И свет у Андрея. Ну, видимо, хорошо все видно.
1: А вот, пожалуйста, Александр Розумовский. Всем привет.
4: Привет, Саня.
1: И ваш друг под номером 573. Друг 573. Ну, тоже подпишись, мы тебе привет передадим. А когда следующий концерт? А давайте сразу же скажем, когда следующий концерт. И
4: следующий концерт у нас на рок-фестивале «Наше лето». 12 июля.
1: Логично.
4: Вход свободный, всех зовем.
1: Если вернуться немножечко к фестивалям, мы опять же вот такие громкие имена, как «Окна откроют», уже не просто так. Не волнуйтесь.
4: Очень. Да. Ну, в принципе, мы уже ребята матерые, поэтому справимся.
1: Хорошо.
4: Все будет весело.
1: Допустим...
4: Главное, чтобы нас включили плейлист.
1: Чтобы, ну...
4: Лайнап.
1: В том числе для этого мы здесь и сидим, чтобы...
4: Да.
1: Ну, я надеюсь, что все будет хорошо, и вы прямо окажетесь и в финале, и все такое. И вот, представляете, «Окна откроют», допустим, вот этот там большой там концерт, на который выходят разные рок-группы, но никто же из них не делает вот таких концептуальных штук с историями, там, где одна песня сменяет другую, и прямо одна песня вытекает из другой. Не слишком ли это сложно для среднестатистического петербургского музыкального слушателя?
4: Я вижу и замечаю в последнее время, что многие группы начинают такие концерты делать. Сейчас не назову имена, но прямо слышал, что есть и рок-мюзиклы, есть и концептуальный рок, поэтому...
1: Ну, в общем-то, они и были, они и есть.
4: Да,
1: и то, что они появляются, конечно, это очень здорово.
4: Это интересная история.
1: Хорошо. Как-то я упустил совсем вопрос о музыкальных пристрастиях. Если взять вот геосферу как вот такой единый персонаж, если у него... Какую музыку любит группа геосфера? Каких мы там исполнителей, например?
4: У истоков наших гитарных партий еще с детства группа «Кино» стоит. Дальше мы, наши вкусы...
1: Меньше всего мог об этом подумать, ничего себе.
4: Дальше наши вкусы уже стали развиваться в сторону... Женя, что там? Трэш-метал? Doom.
3: Ну, давайте, да, добавим
4: трэш-метал.
3: Трэш-метал, панк-рок.
4: Doom, готика, да. В данный момент интересуемся, лично я интересуюсь джаз-роком, блюзом. В эту сторону, да, смотрю, если что-то послушать. Алексей?
3: Классическая музыка, вот, например, современная.
1: Прямо вот классическая?
3: Современная классическая музыка, Патрилини, допустим. Мне прямо перед выступлением люблю слушать, например.
1: Очень круто.
3: Отключаешься немножко.
1: Сейчас следите ли вы за тем, что происходит вот в петербургском музыкальном мире? Какие-то концерты какие-то? Может быть, новые имена? Вы такие, о, там вот тут группа хорошая, надо послушать и там познакомиться. Или для вас это не очень важно? То есть на чужие концерты мы не ходим, свои бы сыграть. Примерно так, да?
5: Да, примерно так. Не, на самом деле, ну, во-первых, на фестивалях мы так или иначе пересекаемся и слушаем, что играют на тех же площадках, где мы выступаем. Плюс у нас есть всякие стриминговые платформы, которые все время подсовывают, в том числе и современных исполнителей, с которыми... Даже, возможно, мы пересечемся на «Окна открой», если мы туда попадем.
1: Ну, дай бог, чтобы так все и было. Ну,
4: лично меня в последнее время очень поразила и порадовала группа «Всполох». кто не вспомнит такую. Очень интересно.
1: Что-то знакомое, но вряд ли, к сожалению. Освежу.
4: Да.
1: Алексей хотел.
3: Я также вот мы ходили узнавать о концерте в гараж-сарае, когда на площадке у них видел выступление «Пепел событий». Неплохой коллектив, тоже мне очень понравились некоторые композиции. Также вот на окна открою отборочные, да, туры Монахова. Очень интересная, да, группа. Вот.
1: А, я вот не видел афишу с именами коллективов. Она уже есть, да?
3: То есть, в какой компании? Это было в отборочных турах, и поэтому, то есть, ну, открыл для себя. Вот, интересно было послушать.
1: Окей, хорошо. Евгений, добавить или что-нибудь?
6: Я бы не стал кого-то выделять. Все ребята интересные, с которыми мы тоже играли. У каждого свой стиль, свой подход.
1: Ну, в общем-то, логично.
6: Так что, да.
1: А твои личные музыкальные пристрастия? Вот сейчас, ну, в данный момент.
6: Ну я тоже могу, вот как Арсений, послушать блюз. Ну, видимо, это с возрастом приходит, такие более что-то
1: послушать блюз. Как я вас понимаю, друзья! Извините. Хорошо. Я так понимаю, что у нас же есть еще одна живая песня в запасе.
4: Живой песни, наверное, под конец, а сейчас.
1: Все-таки под конец.
4: Предлагаю поставить песню, которая написана и основана на реальных событиях. Буквально не так давно.
1: Я думаю, обе они основаны на реальных событиях. И приоткрою.
4: Да, ну там прямо в основе ее лежит история, как батя поехал на один из фестивалей, который проходит у нас в Ленобласти в мае. Как он там весело отдохнул, встрял в некоторые переделки. Ну, соответственно, все закончилось на позитиве. Слава богу, его нашли, вернули
1: в семью.
4: Да, и привет, кстати, батя. Андрей, привет. Вот, привет. Тебя любим.
1: Да, то есть привет. Вот прямо вот основано на реальных событиях.
4: Да.
1: И вот именно эта история обычно звучит на концертах, которые предваряют эту песню.
4: Обычно эта история не звучит, потому что мы стараемся немножко...
7: приукрасить.
4: Да, ее приукрасить.
1: Да вот я тоже жду каких-нибудь далеких планет, там, отважных космонавтов и, ну, не знаю, там...
4: Да, в принципе, батя у нас... Про образ старого космического пирата, который
1: прилетит спасать. Вот, совсем мир. Другое дело. Вот.
4: Это да.
1: Итак, дорогие друзья, группа «Геосфера», и прямо вот практически вот он, студийный, практически готовый материал. Насколько он готов, мы узнаем немножко позже. А сейчас песня «Батя». Слушаем ее и, наверное, уже потихонечку будем выходить на финишную прямую нашей сегодняшней встречи.

0: в осколках. На радио Шок.
1: Да, дорогие друзья, это «Город в осколках», прямой эфир «Радио Шок». Макс Темнов здесь сегодня в качестве ведущего. Группа «Геосфера» у нас в полном составе, прямо в гостях, рассказывает о себе, играет замечательную живую музыку. И даже вот сейчас мы послушали, ладно, давайте скажем, что это тоже эксклюзив. Ну, все-таки эксклюзив, прямо студийная песня, студийная запись композиции, которая называется «Батя». Послушайте, господа, поскольку в будущем это все может перерасти не только в научно-популярный какой-то рок-фестиваль, но и в театральное действие на сцене, высококонцептуальное. Я так понимаю, что у каждого из четверых вот в этом сценическом действии, в этом, не побоюсь слова, рок-спектакле, рок-оперы, у каждого должна быть своя роль. Кто из вас батя будет?
2: Например. Батя, я думаю, что на роль бати будет у нас Александр. Он очень подходит. Александр, который наш...
3: Герой другой песни.
1: И не бойся, микрофон, он не кусается, можно даже к нему чуть-чуть поближе. Арсений, а какие бы роли ты раздал своим коллегам?
2: Ребята, все роли свободны, выбирайте.
1: Выбирайте, господа.
4: Спасибо.
2: Кто будет черным кальмаром? Вот, значит...
1: Черный кальмар в космическом приключении — это что?
2: Ну, обычный черный космический кальмар.
1: Что, не понимаете, что космический кальмар?
2: Шевелитаклями кусается.
1: Хорошо. Алексей, какую бы ты роль на себя примерил?
3: Молчаливый шкаф какой-нибудь там, ящик.
1: Поющий, естественно.
3: Да, космический.
1: Валентин.
4: Так я, собственно, и буду этим кальмаром, который будет всех кусать, хватать. И что-то я должен буду там украсть, скорее всего.
1: Хорошо. Ну, теперь вы, дорогие друзья, знаете, во что это может все перерасти. То, что мы сейчас прослушали, это студийная, но демо-версия.
2: Студийная демо-версия, впервые звучащая на радио.
1: Представляете, что ей не хватает для того, чтобы эта песня стала прямо вот полной. Вот готов трек. У нас готов первый трек. Что нужно сюда добавить?
4: Здесь нет живых барабанов.
1: Опачки, почему, кстати?
4: А, потому что еще не успели записать.
1: Хорошо, живые барабаны, что еще? Клавиши.
2: Ну, еще нужно какое-то волшебное дыхание.
1: Волшебное дыхание человека, который сводит, скорее всего.
2: Скорее всего, да.
1: Окей, хорошо. Если что-то давать, переписать бас-гитару, в конце концов. Нет, все нормально?
2: Да не, мне нравится.
1: Не, нормально. Хорошо. Давайте тогда будем немножко подведем уже итог нашей сегодняшней встречи. Ну и, как положено, еще раз напомним, где группу «Геосфера» можно будет увидеть в ближайшее или не самое ближайшее время, когда можно будет послушать какие-то студийные варианты и когда, например, «Космические истории» появятся у вас в текстовом виде на вашей странице ВКонтакте, почему бы и нет.
2: Так, значит, начнем с концерта. Летом у нас два фестиваля. Первый фестиваль...
1: Вот!
2: Слышно? Отлично. С 10 по 12 июля это наше лето в Токсово. Следующий фестиваль это со 2 по 5 августа «Каменный стол». Тоже будем рады всех видеть. Арт-фестиваль.
1: Напомни, пожалуйста, где он будет и что это будет?
2: Это в районе Кузнечного, Севастьяновское поселение, в районе Вуоксы. Да, это будет арт-фестиваль с участием артистов, режиссеров. Кстати, его организатор, известный актер Евгений Ткачук. Вот, там будет конный театр, все будет очень интересно. Мы там будем принимать участие и лекции читать, и с музыкальной программой.
1: Кто будет еще, кроме группы «Геосферы», читать лекции?
2: Кто будет еще, кроме «Геосферы»? Наши друзья, студенты, бывшие и нынешние педагоги.
1: Ну, то есть во многом это прямо вот ваша затея, ваша история, и вы выступаете в качестве организатора?
2: Нет, мы не выступаем там в качестве организаторов, мы приглашены и будем там вести музыкальную программу, выступать с рядом лекций. Помимо нас там будут еще интересные люди, связанные с профессиями деревообработки, с лошадьми и так далее.
1: Ну, круто! Это из ближайших концертных планов.
2: Да.
1: Ну и какие-то фестивальные истории. Вы подали еще заявок на какие-нибудь фестивали?
2: «Окна открой». Я думаю, тоже позажигаем же, да? Да.
4: Обязательно.
1: Ну мы же это сделаем, парни. Когда это будет отборочный? Нет, отборочный тур.
2: Отборочный прошли, следующий будет последний отборочный, наверное.
1: Прошу прощения.
2: Будет еще отборочный?
4: Дата еще неизвестна.
5: Да, сам фестиваль 25 июля. Как я
1: Ну, это уже вот большое вот это заключение, да?
5: Да?
1: Подписывайтесь, дорогие друзья, все ссылки есть у нас на странице Радио Шок ВКонтакте. Подписывайтесь и будьте в курсе. Арсений, ты хотел еще что-то дополнить?
2: Да, всем хотел пожелать добра и счастья.
1: Ура!
2: Всем большое спасибо, что подписываетесь и поддерживаете наше творчество. Мы вас всех любим, так что приходите к нам. Будет весело и мощно.
1: Если, господа музыкантам, что еще добавить к тому, что сказал главный рассказчик?
5: Да, всем спасибо, ждем на наших концертах. Вот, всем хорошего дня. Увидимся.
1: А также и вечера. И у нас в запасе осталась вот как раз еще одна та самая живая композиция, которую я предлагаю прямо взять, да и закончить. Алексей что-то хотел добавить или уже петь?
3: Да, всем добра и блюза этим вечером.
2: Сыграем блюз.
1: И джаза тогда уж, чего что?
3: Нет, играть мы будем блюз.
1: Поддерживаю. Группа Геосфера, прямой эфир, радиошок. Прямо играем, поем прямо у нас вот в студии. Пользуйтесь, дорогие друзья, этой возможностью.

0: говорят в осколках. На радио Шок.
1: Да, дорогие друзья, город в осколках, прямой эфир Радио Шок. К сожалению, время нашей сегодня в эфире подошло к концу. Огромное спасибо. Группа Геосфера у нас сегодня в гостях была, к сожалению, должен сказать, в полном составе. Парни, огромнейшее вам спасибо, что зашли. Прямо вот больших вам успехов. Музыка классная, она должна звучать чаще, должна ли звучать везде. Приходите еще, будем рады. Вот, дорогие друзья, на этом пока на сегодня, на сегодня все. Но я с вами еще не прощаюсь, еще услышимся сегодня в прямом эфире Радио Шок. Всем спасибо, что слушали. Пока.

0: Прямой эфир на Радио Шок. Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио Шок.
1: И чего только сегодня, дорогие друзья, в прямом эфире Радио Шок не происходит. Четверг, 21.00. Сейчас я должен был бы обратиться к вам таким вкрадчивым голосом и сказать, что сейчас время поэзии и поэтов. Как знать, может, именно поэзия и поэты у нас сегодня в гостях покажет будущее. Нет, дорогие друзья, к сожалению или к счастью, это не программа «Перед зеркалом». Виктория Евгеньевна Жданова сейчас в небольшом отпуске, но в следующий четверг мы прямо всей поэтической колоды вернемся в эфир. Вернемся, да, потому что будет большой эфир, который будет посвящен фестивалю «Самая белая ночь». И следите за анонсами на официальной странице «Радио Шок ВКонтакте». Все это будет. Но здесь пока Макс Тимнов и какая-то нескончаемая сегодня программа, которая называется «Город в осколках». Я уже не буду вам напоминать о том, что сегодня у нас было, но расскажу вам об одном выводе, который я в течение сегодняшних вечерних наших эфиров сделал. Сначала мы слушали прям вообще

0: дискотека 80-х в программе «Мадрид-Бадрид». После этого у нас была группа, которая всего лишь «Хватик», но которая при этом играет, вы не поверите, «Скуф», «Рок». А сейчас, чем все это могло сегодня закончиться? Естественно, тем, что к нам пришли, собственно, сами «Скуфы». «Скуфы», которые сегодня немножко на отдыхе.
1: Всегда.
0: И сейчас Привет. Вы услышали голос главного «Скуфа», на отдыхе или нет. Это Игорь Запивало.
1: Всем привет!
0: Ура, ура!
1: Привет, Питер! Привет, Россия!
0: Опачки! И Дмитрий Доронин, и его знаменитое «Привет».
1: Привет. Шикарно. Ты это прям... единственное, что мы сегодня, наверное, может быть, услышим, но вряд ли.
0: И сейчас мы, конечно же, послушаем лучезарную жизнерадостную музыку. По поводу чего? Его парни пришли сегодня к нам в студию. У группы «Скуфы» на отдыхе вышел альбом. Вышел он буквально. Когда же он буквально? 2 дня назад вышел альбом. Да. Дебютный. Прям дебютный.
1: Да, дело в том, что мы выпустили 3 сингла. Мы решили, мы чуть-чуть пополивали почву и доросли до альбома формата EP.
0: Из 5 или 6 песен?
1: 5.
0: 5, 6, много.
1: Великолепная «Пятерка» и «Вратарь».
0: И сам Игорь, конечно, сам главный.
1: Да.
0: Хорошо. Давайте тогда сразу же попробуем рассказать немножко вот об этой прекрасной желтой обложке и о том, что за ней скрывается.
1: Значит так, вообще обложка немножко по-другому должна была выглядеть. Но модератор сказал, что туда нельзя размещать ценники, штрих-коды, потому что изначально вся обложка строилась на...
0: А почему это сейчас нельзя размещать?
1: А я-то что? Я что, модератор, что ли? Это у них такие правила.
0: И таким образом мы выяснили, что Игорь Запивалов не модератор.
1: Да. Но вот кругляшок...
0: Может, он?
1: Не, он... Ты модератор, Димон?
2: Я басист.
1: Он... Okay. А, ну это одним словом... Все... А я сижу между двух басистов, это прекрасно.
0: Загадывай желание.
1: Да, загадал, все хорошо.
2: Новую гитару уже получил, давай что-нибудь другое.
0: Да. Поменялась обложка.
1: Чуть-чуть поменялась, но вот этот кругляшок, он взят с желтых ценников из известного всем магазина.
0: Окей. Игорь, это значит ли это, что ты сам по себе в последнее время, как минимум, фанат желтых ценников и ищешь где подешевле?
1: Да.
0: Окей, и чтобы записаться, ты тоже как организатор коллектива искал, где подешевле.
1: Я всегда ищу, где подешевле, но чтобы ни в коем случае не терять в качестве.
0: Окей, это было записано на твоей знаменитой домашней студии,
1: да.
0: От которой все соседи по даче уже стонут.
1: Не,
0: ты
1: они
0: бы знал,
1: мечтают
0: сколько
1: туда
0: писем
1: нам
0: приходит.
1: Они мечтают уже туда попасть, но я, кстати, вот сейчас вот для соседа записал песню.
0: Да ты что? Как она называется? Давай я попробую угадать, сосед.
1: Нет. Называется «ДРСУ Синявина».
0: Ух ты, слушай, хорошо. В ритме поп-панк-рок?
1: Нет, кстати, в стилистике раннего Ленинграда.
0: Да ты что? Об этом мы сегодня еще немножко поговорим. Игорюх, я предлагаю сделать так, поскольку у нас сегодня сидит басист,
1: да,
0: который играет в группе «Скуфа» на отдыхе на очень классной ска-бас-гитаре, прям ска-бас-гитара. Вот,
2: Я старался ее так сделать.
0: О, отлично. Дим, а расскажи, пожалуйста, кто ты и откуда? Ты вдруг выяснил, что человек 14 лет назад был у нас в студии «Радиошок», и не в качестве кого-нибудь там «Подай, перенеси», а в качестве приглашенной рок-звезды. А мы ничего и не помним.
2: Ну, я и не рок-звезда, на самом деле.
0: Как знать, как. Сегодняшний эфир покажет.
2: В общем-то, да, я здесь был 14 лет тому назад, но... Был с другой группой «Люминарис» она называлась. Но это не главное. Главное то, что мы с Игоряном собрались и все-таки сделали хорошую группу.
1: Вот это, кстати, сейчас... он и есть Ганашила.
0: О, то есть... Дима, ты есть прямо вот отец-основатель, это вовсе не Игорюк.
1: Ну, он дал мне этот волшебный пендаль.
2: Пендаль, да, ему дал. Такой,
1: давай,
2: что,
1: давай, а меня все...
2: Дима, прямо с размаху.
0: Ты говорил ему, хватит всякую фигню играть, давай делаем.
2: Не. Мне всегда очень нравились все проекты Игоряна, но просто я ему предложил, и он подхватил волну.
0: Значит ли это, что в тот момент ты тоже был как музыкант, ну так, не очень занят?
2: Я могу сказать, что я был свободен.
0: Опачки! Вот оно тут все и сложилось.
1: И кстати, вот в тот момент была сочинена песня «Я свободен».
0: вашей версии, естественно. Будет, будет версия?
1: Нет, ну, не, мы уже...
0: Нет, потому что группа «Ленинград» пострадала от вас, скажем прямо.
1: Мы, честно говоря, шутканули по этому поводу, но в предыдущем сингле мы... Как и выходной мы там мы там шутканули. Но не все поняли шутку юмора, поэтому. Как, но есть многие, кто оценили. Оценили.
0: От что... автора-то не прилетало, от главного Свободина. Что это вы тут?
1: Человека, у которого принадлежат авторские на слово «я свободен» эту фразу.
0: Нет, скорее на интонацию. Вот
1: на интонацию?
0: Трагическая интонация.
1: Я надеюсь, эти люди с чувством юмора, они прекрасно это воспримут.
2: Но интонация была изменена.
0: Вот, а это главное. Вот авторский творческий подход.
1: Ну, чуть-чуть.
0: Игорь, скажи, пожалуйста, вот смотри-ка, есть же прекрасная желтая такая пластиночка из шести песен. А вот эти три сингла, они как бы остались вроде бы как и нигде. А если бы их сюда добавили, и вышел бы, о, вот это была уже пластинка.
1: Да мы бы с удовольствием, но только мы не знаем, как это сделать, поэтому...
0: Копировать, добавить.
1: Ну и поэтому мы все это сделали вот теперь вот... Пять песен и три сингла. Ну и ладно, чё. Зачем? Я вообще не понимаю, зачем запариваться по этому поводу. Ну вот есть три сингла, есть альбом. Потом мы еще выпустим какие-то синглы.
0: Продукт?
1: Продукт.
0: Вот один из этих продуктов, пока кто-то не спер, вот здесь стоял у нас, все приходили, говорили, о, альбом, такие, о.
1: Ну это
0: о.
1: Уже, это на самом деле, мне кажется, уже вот все эти вот альбомы, это немножечко такое... прошлое время, надо сейчас все-таки народ требует, ну, вообще время требует не народ, ну, чтобы новый материал появлялся как можно чаще, поэтому вот формат EP и синглов, они как раз-таки самые такие удобные, потому что альбом все равно занимает определенное количество времени для его выпуска.
0: Это понятно.
1: Намного больше, чем любой сингл. А нужно сейчас, как все, без соцсетей никуда, то есть надо постоянно что-то постить, надо что-то рассказывать, как ты с утра побрился, помылся, и в этот момент и сочинил очередной шедевр, и все такие... И это правда, ты такой, да. И
0: ты прямо вот это делаешь? А
1: нет, ты что, с ума сошел? Какой? Я поэтому вот мы обратились к формату синглов и EP. Вот.
0: А тут, смотри, вот написано, Дима, администратор.
1: Администратор.
0: То есть ты не рассказываешь, как ты сочиняешь шедевры? Дима, ты рассказываешь.
2: Я...
0: Вот эти вот ежедневные посты, там вот это все.
2: Нет, на
0: с
2: самом деле...
0: С утра побрился, и галстук новый, песня.
2: Да, естественно, оранжевый обязательно.
0: Естественно.
2: И на самом деле нет, занимается всем Игорян. Просто так получилось, что я создал эту группу ВКонтакте, и поэтому меня администратором туда поставили.
1: Тут уже мной был дан волшебный пендель, говорю, сделай группу ВКонтакте. Он такой... Откозырнул.
0: Yes, sir.
2: Yes, sir.
0: То есть отвечать за этих троих на сцене, чтобы потом подходили организаторы и спрашивали, это что вообще? Ты, нет, ты не вписываешься.
1: И он такой, я свободен.
2: Все налоги на них. Все нормально.
0: Окей, хорошо. Игорек, смотри-ка, группе «Скуфы на отдыхе» скоро год.
1: Да.
0: Давайте коротенько подведем итоги этого года. Ну, отбросим три сингла, это понятно. Много ли вы сыграли концертов, надо ли больше, сложился ли коллектив, приняла ли петербургская музыкальная аудитория вас?
1: Да в целом, я вот так сказал, что особенно нам жаловаться не на что. В целом, во-первых, то, что мы за этот год, это только вот так официально, да, но в целом мы только в августе собрались и начали только делать программу.
0: Ага.
1: И то есть программа была готова только где-то... Ну, более-менее...
2: К Новому году.
1: К Новому году мы уже так... Ну, уже, в принципе...
0: Какие вы быстрые.
1: Но первый сингл мы
2: это
1: только
2: выпустили. Это все Игорян, он быстрый, ух!
1: Как это, знаешь, как понос.
0: И, слушай, первый сингл, по-моему, да, здесь...
1: 7 ноября он, по-моему, вышел у нас.
0: И мы с Чередником как раз стали счастливыми первыми слушателями.
1: Да, не бзди, дорогая.
0: Окей, привет Игорю Алексеевичу.
1: Да, всем привет.
0: Окей, хорошо. 5 песен, это 5 новых песен или 5 чего-то Достонова из широких штанин?
1: Нет, это все материал, записанный вот специально... То есть мы собрали программу концертную и начали уже сразу записывать после этих 3 синглов, начали готовить вот именно уже этот формат.
0: Хорошо, твоя дачная студия, где записываются инструменты, что потом?
1: Потом, ну, Потом мы передаем гуру сведения. Вообще, большому мастеру мы ему передаем огромный привет. Леша Тополов.
2: Спасибо тебе большое.
0: Алексей, да. Привет тебе огромнейший. Приходи к нам еще.
1: Да, Леха большой мастер. И на самом деле очень оперативный. Который, ну, действительно очень хорошо разбирается в своем деле. Ну, а с профессионалами всегда очень приятно играть.
0: Ну, это понятное дело.
1: Вот, так, Леха, тебе привет!
0: Алексей Тополов, дорогие друзья, если хотите ощутить всю мощь его мастерства, слушайте альбом «Желтые ценники». Панк-рок, песни и медляк. Окей, хорошо.
1: Это прям, а вот здесь вот эта штука я брал уже как раз-таки с это.
0: Там, это так, должно было быть написано ценники, так, собственно. Не,
1: да, да, там чуть-чуть другая композиция была, потому что вот этот кругляшок был как на ценниках желтых слева, а справа было написано 5,99. Потом там был штрих-код, и там еще всегда там есть небольшое пояснение сбоку. Оно сохранилось, то что 5 песен примерно по 3-4 минуты.
0: И, да, знаешь, дальше мелкими буквами действует только при покупке 3 альбомов.
1: Да.
0: Галюх, за вот этот год часто ли тебя спрашивали: послушай, ну ты же раньше в белой рубашечке, там, на зеленом фоне пел хорошие песни, семейные, там, все вот это вот, и вдруг нате тебе, не бзди, дорогая.
2: Подождите секунду, а почему вы считаете то, что у нас очень семейные песни?
1: Все семейные.
2: У нас все семейные песни, я бы даже сказал, что семейный панк-рок.
0: Семейный панк-рок, но с точки зрения, я надеюсь, что главы семейства.
1: Конечно,
0: ну, окей, да. Если на этом песне альбомы на этом альбоме песни написаны от женского лица. Но ведь нет.
1: Нет, ну как раз таки, да, это от мужчины. Но, и в целом же здесь идет это такая, так скажем, сатира. Такая семейная сатира, сатира на то время, в котором мы живем, на те проблемы, с которыми мы сталкиваемся.
0: Ну, это мы все прямо разберем сейчас.
1: Да.
0: Прямо будем сатирить. А насчет того, что, ну, хорошо, куда подевался Лейнгрин, спрашивают?
1: Нет, нет.
0: Ну, вообще.
1: А что, он никуда не подевался? У нас сейчас новый сингл выходит. Ну, он уже готов. Так что, не, мы все продолжаем создавать, работать. Но сейчас меня просто так вдохновил этот проект, что песни вылетают просто как пирожки.
0: Прям много.
1: Ой, вообще, пацаны не успевают учить.
2: Просто нет. Это правда, на самом деле. У нас работа и все, и я не успеваю бас-партии выучивать.
0: Очень круто. А давайте сделаем так, господа. Раз уж песни льются, так давайте мы прямо начнем слушать альбом «Желтые ценники», панк-рок песни «Медляк». И начнем мы с песенки про Алена Делона, если вы не против. Да. Пожалуйста, дорогие друзья.
1: Поехали.
0: С Куфа на отдыхе у нас сегодня в студии. Презентуем альбом.

0: осколках. На радио.
1: Все именно так, дорогие друзья. Это город в осколках, как всегда это бывает по четвергам в студии Радио Шок с Куфы на отдыхе. Вот два человека, которые пришли к нам сегодня в студию. Это Игорь Запивалов, это же сам великий ужасный. Да, да, да. И Дмитрий Доронин, который обозначен как администратор и массовик-затейник.
2: И привет.
1: Ну, вот только с личным привет. Мы презентуем сегодня новый альбом Скуфов на отдыхе, дебютный и новый, который вышел буквально два дня назад. Да. Слушайте, а за эти два дня вам уже что-нибудь прилетало? Типа, хорошо, там плохо.
2: Да нет, что-то так пишут. Мне написали, что очень честно.
1: Честно?
2: Честно. И мне это было приятно. На самом деле, вообще, вот тематика вот эта вся, о которой мы поем,
1: Это про тебя.
2: Это про меня, в принципе.
3: Я вдохновлялся
2: ранним Ленинградом.
1: Что вдруг?
2: Да потому что, опять же, та же самая сатира, очень элегантно сделанная. Я надеюсь, что я... достойно несу этот флаг.
1: И даже играете, как минимум, одну песню на концертах.
2: Да! Мою вообще. Я ее когда в первый раз услышал, я просто, обалдел. И эта песня называется «Звезды и луна». Но просто там-то она в миноре. А мы ее сделали... У нас получился такой поп-панк-кантри песня. И мы ее сделали в мажоре.
1: Хорошо. Есть ли еще каверы на концертах?
2: Каверы...
1: Наши любимые песни. Кончились поем чужие.
2: Мы сделали еще пару каверов на самих себя, на группу «Бешеные огурцы».
1: Так, что из них?
2: «Человек-паук» и «Я заболел» песню.
1: Обе веселые.
2: Вот.
1: Слушай, я же помню это все. Представляете, какой я старый, ничего себе.
2: Да, это прекрасно. Память
1: старость — это прекрасно. Так
3: вот, альбом у тебя уже лежит, «Бешеных огурцов», он там вот. Это легендарный.
2: Он на обложке.
3: На самом деле, он только у тебя и у меня дома. Опа, больше ни у кого нет. Даже у Запивалова нет.
1: Дима, а у тебя-то откуда?
3: А у меня, так я фанат.
1: Опа, на Авито.
3: Нет, на самом деле мы, в 2000-х, в начале нулевых, мы играли, я играл в другой группе, и мы играли на одной сцене, Бешагуры, и я с другой группой играл.
1: Очень круто-то как оказывается, а?
2: Вот так вот. Мир тесен.
3: Да мы не только тесные, мы еще и с одного здания.
2: Да.
1: С одного здания, из одного роддома.
2: Жданова.
1: Да ты что?
2: Дворца пионеров творчества юных.
1: Ансамбль «Березка»?
3: Он с хореографией. Я с хореографией, а он с фехтов.
1: Ничего себе, про фехтов-то это понятно.
3: Ну, у нас как бы все объединяет только одно. Это наш легендарный лагерь. Как он называется?
2: Зеркальный!
1: Ничего себе. К нам иногда заходит прямо вот один из вожатых.
2: Я был вожатым тоже.
1: Да ты что?
2: Я и пионером, и вожатым был.
1: Хорошо.
2: Было весело.
3: Он и пионерил, и вожатил.
1: Прикиньте, скажи, куда все это ушло?
2: Оно все здесь.
1: О!
3: В сердце?
1: Игорюк, ты бы сейчас пошел вожатым?
2: Сейчас уже нет. Должен быть и там вот, не знаю, тогда было такое время, и так было весело. Во-первых, там получилась у нас такая ситуация-то. Почему мы стали вожатыми? На отряд фехтовальщиков никто не хотел идти.
1: Страшно.
2: Вообще никто не соглашался, и наши великие тренеры придумали такой ход. Они стали ставить вожатых тех, кто закончил уже заниматься, но является авторитетами для детей, которых будут слушаться.
1: Логично, старший по званию.
2: Да, старший по званию. У нас было прекрасно все выстроено. Это было лет, по-моему, 99-го. Это было шикарное лето. Я еще был студентом. Я выстроил шикарную систему. Я собрал детей и сказал: дети, вы хотите провести хорошо это лето? Они сказали: да! Я такой: значит так, вы не мешаете отдыхать нам, мы не мешаем отдыхать вам.
1: И это все лагерь «Зеркальный».
2: И все, после этой фразы у нас была идеальная смена. Нам в помощь была выдана еще девочка Лена Кавалерова такая. Она была, она потом стала саблисткой, но изначально раперистка. Поэтому мы мастерски сваливаем на нее всю административную работу, там кухня, тогда всегда. А мы выстраивали именно работу с детьми.
3: А самый прикол то, что когда он в 99-м году был вожатым, я еще был пионером в этом лагере.
1: И подопечным.
3: Нет, я был в другом отряде. Я был в хореографии, а он был у фиктов.
1: Ребята, что происходит? Хорошо, Игорюк, вожатый ты сейчас не пойдешь.
2: Наверное, нет.
1: А фехтовальщики?
2: Фехтовальщики, не, ну я... Меня фехтовальщики назовут, пусть меня это научат. На самом деле, представляешь, у меня дружбан, вот мы тренировались, мы начинали у моего папы, и Димка Попсуев, мне, я, а мы с ним спорткласс заканчивали уже вместе, и Димон мне тут звонит и говорит, Игорян,
1: выручай.
2: Хрен. Он говорит, ты представляешь, осуществилась мечта, я стал чемпионом мира по фехтованию на сабле.
1: Ладно.
2: Но среди ветеранов, они в финале уделали команду Австралии. Вот так вот.
1: Команда ветеранов Австралии.
2: Да, да, да.
3: Я бы сказал материк.
2: Весь мы отматерикали.
3: Да, отматерикали.
1: Дорогие друзья, вы поняли, кто к вам пришел? Сейчас я загляну в наш чат radioshock.ru, кнопочка общения, и узнаю, поняли ли вы, кто к нам пришел. Нет, не поняли пока. Группа Скуфы на отдыхе.
2: Да.
1: Ветераны прям всего, что можно. У нас сегодня в гостях, а вы даже нам пока еще ничего не написали. Уважьте старичков-то. Да. Напишите что-нибудь.
2: Напиши мне письмо. Хоть две строчки всего.
1: Да-да-да. Желтые циники и вестники разлуки.
2: Да. С деньгами.
1: Хорошо, Дима, а ты уделывал хореографическую сборную Австралии? Как у тебя сейчас вот с этим вот?
3: Я только покорял Японию.
1: Опачки, в качестве?
3: В качестве того, что с коллективом мы ездили и покоряли ее.
1: Вот, слушайте, прям вот звезды на звездах, слушайте, прям.
2: И покоряли они еще не только ее танцами.
1: Окей, 8 песен. 8 песен. 8 песен, дорогие друзья. 5 плюс 3. На альбоме «Желтые циники» от ансамбля «Скуфа на отдыхе». Слушайте, а сейчас на концертах большой ли репертуар-то? 8 песен?
2: Нет, сейчас у нас в репертуаре уже 14, и потихонечку делаем.
1: Как часто появляются новые?
2: Так у меня еще там в загашнике очень
3: много. Я могу сказать, я не успеваю следить за ним. Это просто, это каждый, ну, каждые 2 недели песня.
1: Ничего себе.
3: Он их, я не знаю.
2: Я тут вспомнил такое слово.
3: Копирует.
2: Профурсетка.
1: Скорее всего, это будет новая песня такая.
2: Она уже в профурсетке
1: программе. Это очень сложно. Я тебе вот как
2: профурсетка.
1: Да, да, да. Вот как радиоведущий тебе говорю, хрен выговоришь. Вот переименуйте эту песню, пожалуйста.
2: Нет, она прекрасна. Но зато как она распевается.
3: Да, она очень хорошо поется.
2: Хорошо. Потому что она же не только профурсетка, она же еще и шлендра.
1: Вот так вот.
2: Да.
1: И теперь вы знаете, как будет называться 2 новые песни группы «Скуфа на отдыхе». Давайте еще музыки, давайте прям по порядку пойдем. Вот она, та самая песня про желтые ценники, вестники разлуки. Или вестники чего. Сейчас узнаете, дорогие друзья. Вот так вот.

0: Город в осколках. На радио Шок.
1: Да, дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодняшний прям какой-то огромный город в осколках. В прямом эфире радио Шок ПП по четвергам. Макс Темнов здесь сегодня за главного, за нажимателя кнопок, за задавателя неуместных вопросов, иногда шокирующих. И группа Скопа на отдыхе сегодня у нас сегодня присутствует в лице Игоря Запивалова и Дмитрия Доронин. Эти два человека представляют сегодня альбом «Желтые ценники», «Панк-рок песни» и «Медляк». Я не перестаю прямо это сегодня подчеркивать. И вот уже вторая композиция сегодня прозвучала. Композиция как раз про те самые желтые ценники, которые ребята почему-то очень-очень любят. Но про ценники чуть попозже. Тут сейчас за эфиром Горюк сказал прям волшебную вещь, которая, ну, я не знаю, Игорь, вот стоит ли это выносить в эфир, я вынесу. На мой взгляд, сейчас
2: тебе прозвучало... Тебе можно все, Макс.
1: Фраза такая, что, в принципе, состав для группы не обязателен. Главное, чтобы пришел человек, который умеет и быстро сыграет. Так ли это в скупах на отдыхе?
2: Ну, вот сейчас у нас постоянного барабанщика нет, мы в поисках. Но вот у нас был концерт, мы играли на открытии в Киришах мотосезона. Хулиганс МС Кириши. Вот, парням привет. И нам нужен был барабанщик Илюха Хайрулин. А я с ним познакомился еще на точке на Фонтанке.
1: Хорошее место.
2: Да, я ему позвонил, говорю: Илюха, вот есть такая вот работа, ну, нужно выручать. Он такой: без проблем, скидывай материал. Я ему скинул, он за одну репетицию подготовил 14 песен.
1: Бывает.
2: Концерту. Одна репетиция, мы приехали, все отыграли.
1: Так слушайте, так получается, что как в том фильме, это же в любом магазине можно так стенку приподнять, так можно любого музыканта заменить.
2: Но, нет, ну, есть, ну, вот, хорошо, к примеру.
1: Окей.
2: Джонни Роттен пришел в группу Rolling Stones как сессионный музыкант.
1: Ой.
2: Изначально.
1: Ой.
2: Да.
1: Джонни Роттен приходил в группу Rolling Stones как сессионный музыкант.
2: Нет, Ронни Вуд.
1: Ох, полегчало.
2: Ронни Вуд пришел.
1: Роттена не трожь.
2: Да.
1: Тем более у вас обложка тоже желтая.
2: Ронни Вуд пришел как сессионный музыкант в Rolling Stones. Он несколько лет играл как сессионный музыкант. И это, в принципе, мировая практика вполне адекватная, потому что если ты хочешь делать качественную музыку, ты должен играть с профессиональными музыкантами. Иначе, ну, это. Особенно концертный вариант, это, конечно, тем более на студии. Если на студию пришел неопытный барабанщик, студия сожрет все твои деньги.
1: Поэтому... Но приглашать неопытного барабанщика — это уже какой-то высший пилотаж ужаса.
2: Не, ну опять же таки, говорить, например, вот о музыке, да, вот стилистике, которой мы играем, да, поп-панк, она, в принципе, слушается очень, ну, как, ну, простая музыка. Но в целом, вот если взять о барабанщике, да, там она чисто по физухе, ее сыграть очень непросто, такой, тем более полноценный концерт.
1: Ну, кстати, так же, как и басисту, между прочим.
2: Да.
1: Тут бас очень важен прям.
2: И,
1: таких штуках.
3: Спасибо, что меня в профессионал уже числили.
2: Ну, так, пожалуйста, добро пожаловать в клуб, чувак.
1: Мы же это сделаем,
2: вот. Поэтому я... Просто вот не вижу смысла тратить время на какие-то долгожданные репетиции, чтобы человек, тем более у человека, который профессионально занимается музыкой, у него и подход другой. У него другой подход к тому, как надо приходить на репетиции. Что это не
1: тусовка. В каком виде надо приходить на репетиции.
2: Что это, в принципе, это не тусовка. Это не тусовка. Ты приходишь сюда работать. Вот, если ты, ну, в принципе, хочешь чего-то достичь. Если ты тебе просто по приколу там побрынчать, ну, пожалуйста, можно набрать ребят, которые там кривые косые, но вам все вместе очень душевно. Но, опять же таки, все равно надо, если ты вот находишь, да, вот мы в Lowing Green, да, вот нашли вот Серегу Ермакова, да, и вот.
1: Серега, там, привет, тебе огромное.
2: Да, Серега, привет. Ну, вот с человеком ты на одной волне. И тебе с ним комфортно играть, куда-то ездить на гастроли. Это тебе, ты с ним вот какой-то определенный, да, вот такой какой-то семейки, да. И вот мы сейчас тоже ищем человека вот постоянного. Но найти человека на замену сейчас, да, например, ну, вот сессионную, ну, в принципе, это реально.
1: Слушайте, господа, ну тут есть такой момент, что так или иначе в мировой истории рок-музыки вот эти вот группы, в которых огромные там все профессионалы, все отточено, все прямо, их прямо там муха не сидела, таких вот, чтобы такие группы выстрелили, такого нет. Выстреливают обычно вот люди, которые собрались...
2: В принципе, мирового уровня группа Wings, Пола Маккартни. Там, в принципе, практически весь...
1: Вы не поверите, у которого сегодня день рождения.
2: Пол, с днем рождения. Как говорят у нас на опрашке, happy birthday.
3: Пол, не меняй пол.
1: Кто-то что-нибудь добавит.
2: Ну вот, поэтому это вполне нормальная практика. То есть это... Все действительно серьезные люди. Да, там есть, например, у группы, да, там есть костяк, но не всегда в этот костяк там попадает, вот как у нас.
1: Окей, слушай, но у собранных в одну кучу профессионалов отсутствует вот та самая душа и тот самый воздух группы.
2: Вот этот и есть, вот нахождение этого баланса и есть, вот приводит к хорошему результату.
1: Но если ты поставишь вот сейчас на стол 4 кубика и будешь искать между ними баланс, его не будет. Потому что это кубики, это профессионалы. А не живые люди.
2: Ну просто есть, будет, например, 3 желтых, а 1 зеленый.
1: Очень какой-то мерзотный какой-то, фу, сочетание.
2: Зеленый?
1: Зеленого убрать и взять 4-го желтого.
2: Нет, ребить будет.
1: Нормально.
2: Нормально?
1: Ценники-то желтые.
2: Но с черненькой отбивочкой.
1: Бонус трек. Хорошо. Игорь, ты упомянул ранний Ленинград и что так или иначе скупа на отдыхе. В чем-то где-то навеяно.
2: Навеяно, конечно. Но это же так, ну, мы являемся, ну, продолжателями того, на чем мы росли.
1: Окей, слушай, тебя не смущает, что вот этот вот сейчас мы возьмем в кавычки это словосочетание «Ранний Ленинград», это песня неудачника. Главный герой песен альбома «Пуля» и «Мат без электричества» — это неудачник, который, в принципе, должен вызывать отрицательные эмоции у широкого слушателя.
2: Я беру не совсем саму форму поэзии. Я говорю о той подаче, я говорю о сатире, а не о лирическом герое. И здесь у нас наоборот, у нас не всегда герой-неудачник. Он иногда у нас и герой. Вот в песне «Однофазную любовь», которую мы прослушаем, там, да?
1: Какую песню мы прослушаем? А, да, есть такая.
2: Вот.
1: Ой, чё же я на название-то не посмотрел, мама.
2: Да. Так, завтра с родителями к директору.
1: Окей. Хорошо, насколько ты требователен к своим текстам? Ну, знаешь, замена слов, идеальные рифмы, чтобы это четко влезало, чтобы каждая фраза влетала.
2: Нет, чтобы все было без потери смысла. Но это серьезная работа, да, подбор каждого, чтобы на каждой фразе прорабатывать. Притом это иногда ты вот, то есть вот я, например, подготовил текст, а начинаю писать, и мне уже слушаю на записи, а не то. Приходится перерабатывать, перепевать.
1: На какой-то зимой версии под гитару, например.
2: Нет, я всегда дома все делаю сразу полную аранжировку, потому что так проще уже. Просто дело в том, что так как в целом ты, ну, как песню ты сочиняю я, и так как сочинил я, она у меня в башке уже, вся аранжировка уже сложенная. Вот. Поэтому здесь, да, самое интересное, это, конечно, начинать вот в песне сочинять ту самую историю.
1: Потому что, ну, песня-то, по идее, ведь она начинается с нуля.
2: Песня, да. Но вот для этого придумывается определенный какой-то вот сюжет. Ты вот придумал сюжет, да? О ком ты хочешь спеть? Про что ты хочешь спеть? Что ты хочешь рассказать? И вот из этого уже начинает складываться определенная история, которую непосредственно ты уже в результате уже записанного трека, да, ты уже эту историю рассказываешь слушателю.
1: Логично.
2: Вот. Я вот так и вот их пытаюсь сделать так, чтобы это было интересно послушать слушателю, да, и он... Кто-то увидел себя в этой песне, кто-то увидел своего соседа.
1: Что намного приятнее, согласитесь.
2: Может, увидел соседа и поржал. А или наоборот, увидел соседа и позавидовал.
1: Поржать над соседом — это вообще дорого стоит.
2: Или позавидовал ему.
1: Ну, окей, хорошо. Тогда тебе как текстовику... Вы, кстати, не пишете песни другим музыкантам? каким-нибудь молодым рок-группам? Вот приходила молодая рок-группа.
2: Нет, молодым рок-группам не пишу, а вот другу написал вот песню.
3: Дорстрой нормально.
2: Да, ДРСУ, Синявина, «Мужики, огонь».
1: Выпустишь синглом?
2: Это я все парням отдам. Дню дорожника.
1: Хорошо. Твой рецепт молодому текстовику, человеку, который пытается написать свою рок-песню, как написать хит? Сейчас я имею в виду текстовую часть.
2: Не знаю. Надо, наверное, побольше
3: читать. Надо быть Игорем Запиваловым, чтобы писать.
2: Не, надо читать. Надо побольше читать, надо побольше слушать. Надо найти себе каких-то, не кумиров, а таких, так скажем, учителей, которые тебя направят. Потому что без хорошего учителя невозможно стать там хорошим музыкантом, хорошим инженером, который тебя заинтересует.
1: Без хорошего учителя и аккорд не возьмется.
2: Да, вот. Поэтому без хорошего учителя и хороший текст не написать. Поэтому и надо думать, в первую очередь, конечно, надо думать, о чем ты хочешь спеть, кому ты хочешь это спеть.
1: Прямо тут уже бизнес-модель прям какая-то возникает.
2: Ну, такая, так это мы в шоу-бизнесе, елки-палки. Такой вот шоу-бизнес. Дальше не будем. Опять обратились в прекрасной группе.
1: Будем, не будем. А прямо сейчас давайте еще немножко «Скуфов на отдыхе». Это песня Кутила, которую Игорь запевал. Улыбнулся сейчас, прямо расцвел.
3: Ну, это зажигательная песня.
1: Давайте-ка зажжемся немножко, а потом уже поговорим про тонкости студийной работы.

0: город в осколках. На радио Шок.
1: Да, дорогие друзья, это город в осколках в прямом эфире радио Шок. И Макс Темнов здесь сегодня за ведущего. Говорим мы сегодня о желтых ценниках, о панк-рок песнях и медляках. Представляем их.
2: Кстати, вот концовку этой песни придумал вот барабанщик, с которым мы начинали, Антоха Никонов. Это вот он придумал вот эту концовку. Там-дам-бам.
1: Красиво. Только я бы за эти долгие гитарные хвосты в конце я бы убивал прям. Потому что радиоведущий обычно вот на такие хвосты не очень. Игорь Запивалов, дорогие друзья.
3: Это... Всем привет.
1: Да, и Дима Доронин, это человек, вот привет, люди, привет, которые сегодня представляют ансамбль «Скуфы на отдыхе». Нам есть прямо вот некая обязательная программа, которую мы должны сказать, но немножко о тонкостях студийной работы и о тонкостях того, что мы уже прослушали. Тагарюха, например, рассказал историю про то, как здесь прямо несколько гитар очень изумительно вплетены, и благодаря и этому вплетению создается мощь звучания и всякое такое. Расшифруйте, мужчина.
2: Ну, во-первых, мы должны вспомнить нашего неотъемлемого вообще человека, без которого группа не может существовать. Это Виктор Вырвич.
4: Витёк! Наш...
2: Витёк, он сейчас в отпуске.
1: Витя, привет тебе.
2: Витёк, да, сейчас в отпуске. Вот, и...
1: Приходи еще.
2: Да, и мы так придумали, мы когда с ним писали гитары, вот, просто я играю на телеке, он играет, ну, телекастер, он на стратокастере фендерах, и мы ритмические гитары прописали, продублировали страт и телек, и они так как... В одной позиции, но они тембрально, телекастер, он такой более суховатый и высокий, а страт, он более жирный и низкий, и за счет этого произошло расширение гитары тембральное. И, конечно, мы когда с ним такие раз, все поняли, что надо делать так.
3: Надо идти на рыбалку, сразу поняли.
1: Получается, что и на концерте тебе прям серьезно надо прямо держать этот ритм на гитаре.
2: Да.
1: И ты прям серьезно его держишь.
2: Держим.
1: Вот, дорогие друзья, мало того, что скуфы, мало того, что на отдыхе, так еще вот здесь сработала прямо вот самое, что ни на есть рок-классика. Потому что этим занимался Стив Джонс на альбоме Nevermind the Bollocks. Тоже желтого света.
2: Отец.
1: У тебя не возникало желания переписать здесь бас-гитару?
3: У меня?
1: Да.
3: Я, честно говоря...
1: То есть ты прям полностью согласен с тем, что...
3: Ну, нет, я под себя, конечно, и подстраиваю, но на самом деле я стараюсь все один в один.
1: Круто.
3: Тяжело мне, на самом деле, очень тяжело. Я не профессионал, я самоучка, но благодаря Игорю, его, на самом деле, пиндалям мне, всегда пиндалям.
1: Таланту.
3: Да,
1: нет.
2: Прекрасно отвешиваю.
3: Он умеет прекрасно мотивировать. Это не будет в эфире сказано какими словами, но умеет.
1: Окей. На твой взгляд, вот в группе «Скуфы на отдыхе» самая главная задача бас-гитары? Там играть мелодию, делать акценты, наводить красоту. Что?
3: Самое главное в бас-гитаре — это быть в группе.
1: Не высовываться.
3: Да. Это на самом деле это да. Хоть до ми соль и всегда до ми соль. Но главное, чтобы это звучало так, чтобы это нравилось. И, ну, всем.
2: Качало главное, что...
3: Да.
1: Более чем согласен, к тому же, пока в студийных записей не очень много, а посмотрите концерты, которые играют «Скуфы на отдыхе». И вот как раз, что касается бас-гитары, просто такой порядок. Просто нечасто сейчас такое встретишь, дорогие друзья. Поэтому, давайте-ка...
2: Это дворец пионеров.
3: Это, да, у нас всегда порядок.
1: Это фехтование и хореография.
2: Да, там у нас дисциплине приучили... Восхитительно.
3: Поэтому мы своих, ну, я свою дочку, своих дочерей тоже учу только дисциплине.
1: Тогда давайте. Нет, сначала давайте о том, что о каких-то ближайших планах.
2: Ну, у нас в планах мотофестиваль в Новой Ладоге, который состоится 18 июля. Вот, кстати, там будет принимать участие с нами, споет. Мы вообще сделали это кавер из детской песни. Я переписал текст. Там песня «Жучок», жучок в модном пиджачке, а у нас нетрезвый мужичок в мятом пиджачке. Вот, и вся песня такая. Но это нас подтолкнуло к этому каверу Димина дочка.
3: Василиса Доронина.
2: Да, ей привет.
1: Василиса, привет тебе огромнейший.
2: Вот, и на мотофестивале она выйдет с нами.
1: Да
2: споет.
1: Ты что?
3: Да, она же на самом деле, в общем-то, благодаря ей мы и собрались. Потому что она попросила папа, говорит, я знаю, что у тебя есть хорошие музыканты.
1: Папа, а ну-ка позови очень... вот этого.
3: Да, да, да. Бешагуру, я его называю Бешагуру или Запа там. Позови, короче, говорю, я хочу с вами песню спеть. И вот мы приехали в Новую Ладогу с Витей, с Игоряном. Офигенно. Сделали для нее, вот, ну, грубо говоря, минус песни, и она ее спела. Ну и поверх мы еще... три новых песни, да, сыграли?
2: Быстренько слепили программу там из пяти песен, но чтобы не одну играть-то.
1: Логично.
2: Витя тогда вообще сыграл на барабанах. Ну, мы там собрались быстро. Ну, надо... Хочет... ребенок хочет.
3: Ну, она молодец, на самом деле. Все. Она до этого с Лоин Грином пела два раза на фестивале.
1: А, это фестивальная история, да?
3: Да. Да.
2: Так что, и вот мы 18-го будет, мы там сыграем.
1: 18-го
3: июля.
2: Да, это уже будет второй мотофестиваль.
3: Прошел... Явно не сегодня.
2: Да, и, кстати, он прошел в прошлом году очень классно. И я так понял, что ребята поняли, что это хорошее дело.
3: И ребята поняли, что Скуфа на отдыхе хорошая группа, и пригласили еще раз нас.
1: То это вообще даже не обсуждается.
2: Так что мы там будем весело зажжем.
1: Что-нибудь еще сейчас намечено? Какие-нибудь даты прямо?
2: Даты у нас планируются еще в августе концерт. Ну, уже точно он стоит в расписании. Это 28 августа. Мы будем играть в «Ласточки» с моим другом группы Миши Рыжкова «Иди, беги». Вот, и будет такой тоже...
1: Будем знать, что есть такая группа.
2: Будет отличный сейшн, такой хороший. Так что планы есть по записи новых синглов, притом уже один практически готов, надо прописать там, ну, уже записать вокал.
1: Ага.
2: Но сейчас не пишу, потому что я немножечко тут подпростыл. Вот, и вот ждем, когда вот голос вернется, можно будет немножко позаниматься, чтобы с комфортом писать. То, что писать приходится много, плюс я же прописываю все бэки, и, ну, чтобы это звучало.
1: А так бы ты, слушай, ты дал бы такого хриплого Тома Уэйтса. Все же любят хриплое.
2: Ну, хриплое, но все зависит от стилистики. Окей. Где надо, можно дать и расщепление, где не надо, зачем.
1: Хорошо.
2: Все должно быть вот как-то вот согласно вот расписанию.
1: Дисциплина, дорогие друзья, в прямом эфире.
3: Но все равно, друзья, на самом деле, мы вас еще раз приглашаем 18 июля в город Новая Ладога на мотофестиваль. У кого есть велосипеды, мопеды, лучше всего, конечно, мотоциклы. Но если неплохо, что, да? Электрички тоже туда ходят. В общем, смотрите у нас в группе ВКонтакте, во сколько это и когда произойдет. И там очень много хороших групп.
2: Да, так что ждем.
1: Ну
2: ждем
1: и, вас, соответственно, да. Все ссылки есть сегодняшние. В анонсе сегодняшнего эфира на официальной странице Радио Шоу ВКонтакте. Приходите, если вы еще не подписаны на Скуфу на отдыхе, так возьмите, да и подпишитесь. И перед тем, как прозвучит тревожная композиция «Однофазная любовь», товарищ главный редактор, это не я, это они. Слушайте, господа, а вот звучание прямо хорошее, песенки веселые, не длинные, прямо все форматно. А почему вы не вписываетесь в общегородскую такую фестивальную историю? Фестиваль же сейчас... хоть ложкой есть.
2: Эх, не берут таких космонавты.
1: Вот сейчас перед вами была молодая группа, которая рассылала заявки там на 20 фестивалей. Где-нибудь давай Ямок, например. Или это не метод группы Скуфа на отдыхе?
2: Да нет, мы считаем, что если фестиваль хочет нас услышать, то мы открыты для предложений.
1: Звезды?
2: Да не звезды, это нормальное отношение к себе. Ну, а играть, ну, отборочные туры, ну, все же знают, что скучно, девочки, скучно.
1: В жюри бы пошел, а так?
2: Да, в жюри. Судить, это тоже...
3: А судьи кто, да? Нет, мы не судьи.
1: Ну, слушайте, это отдельная веселая история, конечно. Лейбл, на котором вы сейчас выпускаетесь, они же спецы по этому делу, по всякой вот этой фестивальной...
2: Ну, да, но у нас пока... Наша задача сейчас писать новые песни, чтобы аудитория...
1: И петь старые,
2: создавать новые, тем самым увеличить свою аудиторию, находить тех людей, которые единомышленников.
1: Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы послушаем песню про единомышленников, про старые и новые песни, про скуфов, про любовь, естественно. Однофазная любовь от группы «Скуфа на отдыхе». После этого уже будем потихонечку сегодня закругляться.

0: Привет, видимо, уже всем передали. Еще раз напомним про концерты. Напомните еще раз. Чтобы слушатели-то, чтобы прямо вошло.
1: Новая Ладога, 18 июля, Мотофест. И 28 августа, Ласточка, Малый Зал, будет тоже такой отличный рок-сейшн.
0: И в остальном следите, видимо, за обновлениями.
1: Да, потому что и мы летом планируем еще выпуск еще сингла. Как минимум одного, но еще один там на подходе, может быть, на сентябрь уже более такое.
0: Ну, во-первых, дорогие друзья, вы уже все знаете, но для тех, кто не знает, подписывайтесь, Скуфы на отдыхе и другие приключения Игоря Запивалова.
1: И друзей.
0: И Дмитрия Доронина.
2: И Виктора Вырыча.
1: Да, Витю.
0: Можно сказать, что группа ищет барабанщика?
1: Ну, в принципе, в данный момент еще пока в поиске.
0: Пользуйтесь, дорогие друзья.
2: Если что, пишите там мне или Игорю в ВКонтакте, в нашей группе.
0: И присылайте откровенные барабанные фото. Я с палочками. Да. Извините, что это?
1: Я с палочками в туалете.
0: Окей, занимаюсь.
1: Расслабляюсь.
0: Господа, огромное вам спасибо, что зашли.
1: Тебе огромное спасибо.
2: Огромное, да, спасибо.
1: Спасибо, Радио Шок.
2: Душевный прием.
1: Всегда-всегда приятно быть в этом храме музыки.
0: Ну тогда поздравьте нас с 25-летием.
1: Да, я, кстати, поздравлял, писал.
0: Какой? Я поставил лайк.
1: Да, я видел.
0: Вот.
1: Да, потому что с днем рождения. Это такой четвертак-то не просто так.
0: Это прямо уже становится серьезно, да. Все, господа, да? Заканчиваем на этом вечер наших больших посиделок. Отдельное спасибо хочется сказать нашему Валерию Валерьевичу, который все эти три часа...
1: Спасибо!
2: Пожалуйста!
0: Сейчас даже давайте сделаем так, и нашим гостям всем-всем-всем. Ура! Скупо на отдыхе прямо в эфире радиошоп. Напоследок вам песня «Тоска», потому что вы будете тосковать, наверное, без нас сегодня. Я с вами услышусь уже завтра. С парнями вы уже знаете, где услышите, знаете, где подписаться. Скажем что-нибудь про песню «Тоска». Она же веселая.
1: Нет.
0: Она сатирическая.
1: Она сатирическая, ироническая, но с грустинкой.
0: Немножко грустинки в вечернем эфире радиошоу сегодня. Всем пока, друзья.

0: Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Слушай радио, слушай шок, радиошок.